0: В Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 20-25 градусов, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 20-25 градусов, в Витебске плюс 20, плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

слушай, диджей, очень тихо, мало звука, громче нужно. Это тихо, сделай громче, мало звука, громче нужно. Еще громче, громче нужно, сделай громче, громче.

Bounce down to the track now. Machine was setting it. Okay.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 20-25 градусов, в Витебске плюс 20, плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.

0: Радио Витебск. Радио для тебя.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, и я заплачу.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макс Лайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 20-25 градусов, в Витебске плюс 20, плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 20-25 градусов, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 20-25 градусов, в Витебске плюс 20, плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: В Витебске 8 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 20-25 градусов, в Витебске плюс 20, плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер – турагентство «Вокруг света».

0: 39. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 20-25 градусов, в Витебске плюс 20, плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 20-25 градусов, в Витебске плюс 20, плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Хитрости в программе «Полезный завтрак» на радио «Витебск».
1: Категория 12+.
2: Кому не стоит есть много томатов, какого цвета была первая морковь и как ее вкусно запечь? Об этом не только в сегодняшней программе. У микрофона Татьяна Белоголовкина. Доброе утро.
0: «Полезные новости».
2: Любимый многими напиток по утрам кофе диетологи не советуют сочетать с некоторыми привычными продуктами. Так сахар, сливки и сиропы добавляют дополнительную калорийность напитку, превращая его в полноценный прием пищи, отмечают специалисты. А сочетание нефильтрованного кофе со сладкой выпечкой на основе маргарина даже противопоказано для людей с сердечно-сосудистыми болезнями, высоким уровнем холестерина, сахарным диабетом и ожирением. Это дополнительный фактор риска для таких лиц. Прием в пищу помидоров, особенно в большом количестве, может обернуться неприятностями со здоровьем, предупреждают диетологи. Дело в том, что томаты являются кислым продуктом, а кислоты могут нарушать целостность слизистой и провоцировать обострение. Поэтому осторожными следует быть людям при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Кроме того, не стоит есть много помидоров, страдающим подагрой и мочекаменной болезнью. Томаты повышают уровень мочевой кислоты, что способствует образованию камней.
0: «Полезный завтрак». Наша музыка на радио «Витебск».
3: Всем привет! Я Настя Кравченко. Слушайте мою песню на радио «Витебск».

0: Морковь – один из самых распространенных овощей по всему миру. Неприхотливая к климату, она полна витаминов, а самый популярный ее сорт отличается оранжевым цветом. Но такой она была не всегда. Предположительно, эту культуру впервые начали выращивать в Афганистане, где до сих пор произрастает больше всего различных видов Даукус карота. Изначально дикая морковь была фиолетового цвета, но со временем, будучи жертвой садовых экспериментов, она стала белой, красной и, наконец, в 17 веке, благодаря европейцам, ярко-оранжевой. По другой версии, родиной сортов с оранжевыми и красными корнеплодами является Средиземноморье, а с желтыми, белыми, фиолетовыми – Индия и Афганистан. Древние греки, а позже римляне, называли морковь даукус и карота. Позднее эти слова и стали ее ботаническим именем.
1: Полезный завтрак. Горячий хит на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Лаки, краски, морилки, грунтовки, эмали, гвозди, пена, шпатлевки. Все для ремонта. В Нику зайди. Все для ремонта в Нике купи.
2: В магазине Ника на Ленинградской 135А цемент. 10 рублей 50 копеек за 25 килограммов.
1: Ника, давайте экономить вместе.
3: Вы знаете, что такое персональные данные и почему их так важно беречь? Персональные данные – это ваша личная информация. Имя, банковские реквизиты, данные паспорта, электронной почты, номер телефона и пароли. Завладев этими сведениями, аферисты лишают вас денег, имущества и репутации. Национальный центр защиты персональных данных предупреждает: не передавайте личную информацию подозрительным людям. Защита персональных данных. Пользуйтесь возможностями, не теряя себя.
4: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
5: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
6: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Немного на свете блюд, которые готовятся так просто, требуют так немного ингредиентов и при этом вызывают такой восторг. Причем изначально от запеченной моркови никто ничего особенного не ждет. Но это только до тех пор, пока не попробуют это блюдо. Для его приготовления нам понадобится 800 граммов сочной моркови, 6 зубчиков чеснока, 50 граммов топленого масла, 1 чайная ложка молотого кориандра, соль, молотый черный перец. Разогреваем духовку до 200 градусов, застилаем глубокую форму для выпечки пергаментом. Очищаем и нарезаем тонкими кружочками чеснок. В небольшой емкости растапливаем масло, добавляем чеснок, кориандр и немного соли с перцем. Морковь очищаем, нарезаем крупными брусочками. Выкладываем в форму, поливаем маслом с пряностями. Сверху накрываем пергаментом. Запекается морковь 20-30 минут. Подается горячей. Всем приятного завтрака и отличного дня.
1: Полезный завтрак на радио Витебск. Утро на радио Витебск.

0: С вами группа Добро. Вы слушаете Радио Витебск. Всем счастья, хорошего настроения и любви. Оставайтесь на волне.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

Олеющий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой.

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. Госавтоинспекция перешла на усиленный вариант несения службы в большие выходные. Основное внимание сотрудники ГАИ уделяют выявлению и пресечению фактов нетрезвого вождения. Также внимание направлено на пешеходов в состоянии алкогольного опьянения, которые создают действиями угрозу безопасности дорожного движения. С участием нарядов спецподразделений ДПС «Стрела» МВД организованы рейдовые мероприятия на аварийно-опасных участках дорог Витебской и Минской областей. Правоохранители используют для контроля за обстановкой республиканскую систему мониторинга общественной безопасности.
0: В мире.
1: Президент США в последний день дедлайна уведомил американский конгресс о том, что завершил боевые действия в отношении Ирана. Накануне истек 60-дневный срок полномочий, когда президент Соединенных Штатов может использовать вооруженные силы в Иране. Белый дом официально сообщил конгрессу, что считает войну с Ираном завершенной, несмотря на сохранение американского военного присутствия в регионе, сообщает информагентство «Спутник Беларусь» со ссылкой на американские СМИ. В письме Дональда Трампа в конгресс США отмечается, что американский контингент, тем не менее, останется в регионе для сдерживания потенциальных угроз со стороны Ирана. Также лидер штата в своем послании указал, что есть и секретная часть документов, в которой оговариваются возможные изменения боеготовности американских войск в ближневосточном регионе. Более 360 тысяч человек в Германии приняли участие в демонстрациях, приуроченных к 1 мая. Об этом сообщило Объединение немецких профсоюзов. Часть демонстрантов требовала отставки канцлера Фридриха Мерца. На фоне ситуации в ФРГ петиция с требованием отставки собрала к вечеру 1 мая более 133 тысяч подписей из необходимых 150. По данным Белта, в начале года канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал немцев больше работать на фоне ухудшающейся ситуации в немецкой экономике.
0: Новости спорта.
1: В Кыргызстане на встрече министров спорта государств-членов Шанхайской организации сотрудничества выработаны новые стандарты спортивного сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта. На состоявшемся в Чолпан-Ате совещании была утверждена рабочая группа по спорту. Данный орган будет функционировать на постоянной основе и обеспечивать координацию всех спортивных мероприятий. Министр спорта Сергей Ковальчук проведет ряд встреч с коллегами по дальнейшему развитию сотрудничества в спортивной сфере, сообщило информагентство «Беларусь сегодня». Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша «Веста».
3: В магазинах «Веста». Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 51 копейка. Вода минеральная «Дарида», 1 литр, 1 рубль 35 копеек.
2: С Праздником Победы! Ваша «Веста».
0: Погода на радио Витебск.
1: Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный и западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 20-25, Витебске днем до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Минск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Чай Гринфилд Голден Цейлон. 3 рубля 45 копеек за 25 пакетиков. Сок сочный томат. 3 рубля 19 копеек за 1 литр.
3: Ника, давайте экономить вместе. Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Реклама на радіо Вітебск.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 70.

0: проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Три дня Победы военнослужащие сил специальных операций совершили автопробег к Кургану Славы. Ян Ксинер и Александр Зверев стали финалистами теннисного турнира в Мадриде. Подробности в начале следующего часа.
1: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
2: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
3: Утро. На радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. За минувшие сутки в милицию поступило около 350 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря оперативности сотрудников и бдительности граждан, подавляющее большинство предотвращено. По данным МВД, зарегистрировано 37 преступлений. Отделом организации обработки мошеннических операций инициирована блокировка двух фишинговых интернет-ресурсов. Это поддельные торговые площадки, банки или сервисы, неотличимые от настоящих. Оперативниками задержаны четверо курьеров, работавших в интересах аферистов, в том числе один иностранец. По способу завершения противоправных деяний лидирует покупка товаров на интернет-площадках. В преддверии Дня Победы военнослужащие сил специальных операций совершили автопробег к Кургану Славы. По данным Минобороны, военнослужащие преодолели около 60 километров с остановками в памятных местах. Конечной точкой маршрута стал мемориальный комплекс, где участники пробега почтили память воинов, павших в сражениях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Сегодня в Министерстве труда и социальной защиты республики проходит прямая телефонная линия по вопросам занятости. Консультацию представляет начальник Главного управления политики занятости Минтруда и соцзащиты Максим Владимирович Флоринский. Вопросы принимаются до полудня по номеру 8017 371 0120.

0: раньше до полудня граждане могут обратиться на прямую линию к начальнику департамента охраны МВД. Генерал-майор милиции Александр Святославович Шепелев ответит на вопросы, касающиеся требований, предъявляемых кандидатам на службу, перспективах развития службы охраны, а также иные вопросы, относящиеся к деятельности департамента. Номер прямой линии 8017-218-74-77.
1: Новости спорта.
0: Яник Синнер и Александр Зверев вышли в финал теннисного турнира категории ATP Masters в Мадриде. На полуфинальной стадии итальянец обыграл француза Артюра Фиса 6-2, 6-4. Представитель Германии взял верх над бельгийцем Александром Блоксом 6-2, 7-5. Синнеру впервые удалось пробиться в титульный матч на соревнованиях в столице Испании. Он стал четвертым теннисистом в истории, который доходил до финала на всех 9 мастерсах. Решающий поединок Мотоа Мадрид Опен в мужском одиночном разряде состоится завтра, 3 мая. А сегодня пройдет финал у женщин. Титул оспорят россиянка Мира Андреева и украинка Марта Костюк. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
0: В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный и западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 20-25, в Витебске днем до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама.
1: Магазину часов «Луч» в Витебске 9 лет. Дарим скидку 10% на наручные часы. Более 40 коллекций для себя или в подарок близким. Акция с 28 апреля по 3 мая действует только в магазине. Адрес: Витебск, бизнес-центр «Марка Сити», Ленина, 26А, минус 1 уровень. Ждем вас праздновать вместе.
0: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.

0: января 2029 года.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Чай Гринфилд Голден Цейлон. 3 рубля 45 копеек за 25 пакетиков. Сок сочный томат. 3 рубля 19 копеек за 1 литр.
2: Ника, давайте экономить вместе. Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
4: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
5: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
6: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони. 7043.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
8: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. Неубиваемый, как любовь к картошке, и неудержимый, как трактор «Беларусь» Джордани Йованович, в миру известный как Джон Уик, обязательно вернется. Несмотря на то, что персонажа похоронили в четвертой части одноименного франчайза, разработку фильма «Джон Уик 5» анонсировали еще год назад. И вот теперь, как выяснилось из интервью главы студии Lionsgate Адама Фогельсона, авторы похождений именитого киллера Чад Стахелский и Киану Ривз наконец-то нашли хорошую идею для пятого фильма. Чад Стахелский срежиссировал все 4 номерных фильма, первый в паре с Дэвидом Личем, о похождениях Джона Уика в исполнении Киану Ривза. На данный момент франчайз, помимо основных картин, насчитывает спин-офф «Балерина» с Анной Д'Армас и мини-сериал «Континенталь». Вдобавок, накануне стартовали съемки спин-оффа «Каин» о слепом киллере, персонаже Донни Йена из четвертой части. Сам Йен, помимо исполнения главной роли, также занимает и режиссерское кресло Каина. Помимо этого, в разработке находится безымянный аниме-приквел, сериал «Джон Уик под высоким столом» и видеоигра «Джон Уик».
1: За кадром.
0: Режиссер оригинального «Олдбоя» Пак Чхан Ук взбодрил киноиндустрию звездным актерским коллективом, который он собрал для своего следующего фильма – вестерна «Разбойники из Рэтл Крик». В фильме снимутся лауреат Оскара Мэттью МакКонахи, номинант на Оскар Остин Батлер, четырежды номинированный на Эмми Педро Паскаль и звезда китайского кинематографа Тан Вэй. История ленты рассказывает, как шериф и доктор горят желанием отомстить банде преступников, которая под прикрытием грозовой бури грабит и терроризирует жителей маленького городка. Режиссер перенесет свои любимые темы – возмездие, воздаяние, последствия насилия и сила воспоминаний и семьи – на американский Запад. Пак Чхан Ук грезит этой постановкой больше 10 лет, а в киношной среде проект обитает уже около 20. В разное время Warner Brothers и Amazon даже были близки к производству фильма. На создание картины собираются потратить более 60 миллионов долларов. Получается не самый дешевый вестерн, но за обилие известных лиц надо платить.
1: Длинный дубль.
0: Сериал «Звездный путь. Странные новые миры» вновь напомнил о себе. Стриминг Paramount Plus объявил дату премьеры 4-го сезона, который стартует 23 июля и будет выходить до 24

0: индустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. Утро на радио Витебск.

0: Весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами.

0: Реклама.
1: Лаки, краски, морилки, грунтовки, эмали, гвозди, пена, шпатлевки. Все для ремонта. В Нику зайди. Все для ремонта в Нике купи.
2: В магазине Ника на Ленинградской 135А цемент. 10 рублей 50 копеек за 25 килограммов.
1: Ника, давайте экономить вместе.
3: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
6: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-3067-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
0: Более 3000 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
3: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей – до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное» – это по-нашему.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио Витебск.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире радио «Витебск». Полуденный выпуск новостей. Белорусы встретили праздник труда. Ситуацию на рынке труда республики прокомментировала председатель постоянной комиссии Палаты представителей Нацсобрания Беларуси Ирина Костевич. Сегодня рынок труда характеризуется стабильностью. По данным за март, в стране работают 4 миллиона 181 тысячи человек. Но главный показатель – уровень занятости. Он в Беларуси составляет более 84%. Что касается проблемных вопросов, то, по словам Ирины Костевич, отдельные поставщики уже в поиске закупки сырья. Есть вопросы по продаже продукции, завоеванию новых рынков, но ключевое – сохраняются коллективы и растет заработная плата. Это значит, что экономика стабилизируется, человек уверен в своем рабочем месте и в своем будущем. Характеристика белорусского рынка труда – это ощущение человека на нем сегодня и завтра, резюмировала Ирина Костевич. В Прибалтике стартовали очередные военные учения стран НАТО. Об этом сообщила Билтелерадиокомпания со ссылкой на Минобороны Латвии. Маневры проходят в акватории Балтийского моря и продлятся до середины мая. Официально заявленная цель операции – очистка судоходных путей и рыболовных районов от взрывоопасных предметов. Также силы Альянса отработают тесное взаимодействие флота и штаба разных стран. Задействованы сотни военных, включая противоминную группу НАТО. Посланники президента США Дональда Трампа Стивен Уиткоф, а также Джаред Кушнер отложили поездку в Украину, так как не видят прогресса в переговорах, из-за чего потенциальный визит был бы скорее символическим. Как информирует информагентство «Беларусь сегодня», об этом 1 мая сообщило украинское издание «Киев Индепендент». Украинский чиновник сообщил изданию, что отдельным фактором, повлиявшим на решение представителей Вашингтона, может быть закрытое воздушное пространство Украины, из-за чего делегация должна будет добираться до Киева поездом. Чиновник сообщил, что это тяжело для Уиткофа, не уточнив причину затруднений. 30 апреля Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg сообщил, что представители президента США не ответили на приглашение посетить Киев. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша Веста.
3: В магазинах Веста. Молочный коктейль Топ Пауэр 450 граммов, 2 рубля 99 копеек. Мороженое Топ Раф, соленая карамель 70 граммов, 1 рубль 9 копеек.
2: С Праздником Победы. Ваша Веста.
0: Погода на радио Витебск.
1: В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный и западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 20-25, Витебске днем до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Восток».

0: 20/1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на радио Витебск.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Магазину часов «Луч» в Витебске 9 лет. Дарим скидку 10% на наручные часы. Более 40 коллекций для себя или в подарок близким. Акция с 28 апреля по 3 мая действует только в магазине. Адрес: Витебск, бизнес-центр «Марка Сити», Ленина, 26А, минус 1 уровень. Ждем вас праздновать вместе.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Радио Витебск.
1: Бренд-бутик «Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд-бутик «Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 18 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Лаки, краски, морилки, грунтовки, эмали, гвозди, пена, шпатлевки. Все для ремонта. В Нику зайди. Все для ремонта в Нике купи.
4: В магазине Ника на Ленинградской 135А цемент. 10 рублей 50 копеек за 25 килограммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
5: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Сотрудники уголовного розыска Витебщины раскрыли кражу на одном из сельхозпредприятий области. В Докшицком районе завершились плановые командно-штабные учения с органами территориальной обороны. Более 2000 учащихся Витебской области стали участниками второго национального исследования качества образования. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: Осенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам. –

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Чай Гринфилд Голден Цейлон. 3 рубля 45 копеек за 25 пакетиков. Сок сочный томат. 3 рубля 19 копеек за 1 литр.
3: Ника, давайте экономить вместе. Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
5: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
6: Белагропромбанк.
7: Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: 10 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. Сотрудники уголовного розыска Витебщины раскрыли кражу на одном из сельхозпредприятий области. 39-летний ранее судимый минчанин похитил гидрораспределитель трактора на одном из мехдворов Чашнинского района. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщикам удалось установить и задержать мужчину в кратчайшие сроки. Ущерб предприятию составил более 5000 рублей. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 3 лет лишения свободы. Также газета «Витебские вести» сообщила о том, что милиция задержала витеблянина, который оборовывал дачи. Оперативники установили причастность к преступлениям ранее судимого 55-летнего местного жителя. Неработающий мужчина обращал внимание на участки, где велись строительные работы. При себе он носил черный рюкзак с монтировкой, проникал в чужие дома и похищал имущество домовладельцев. В милиции предупреждают граждан об опасности оставления владений на длительное время без присмотра и рекомендуют устанавливать надежные замки, по возможности сигнализацию. Обо всех подозрительных лицах в дачном массиве жителей Витебщины просят сообщать в правоохранительные органы. В Докшинском районе завершились плановые командно-штабные учения с органами территориальной обороны. Мероприятия были направлены на повышение готовности территориальных войск к выполнению задач, включая сборы военнообязанных. Торжественное мероприятие, посвященное чествованию личного состава территориальных войск Докшинского района, прошло в киноконцертном зале «Искра». Школьники Витебской области стали участниками второго национального исследования качества образования. НИКО – это не традиционная проверка знаний по отдельным учебным предметам, а комплексное исследование, которое помогает понять, насколько хорошо учащиеся готовы к самостоятельной жизни, профессиональному самоопределению и решению практических задач. Общее количество участников исследования Витебской области составляет 2078 человек, из них 878 учащихся 10 классов и 1200 учащихся учреждений среднего специального образования. В конце апреля молодые люди прошли испытания по функциональной грамотности, читательской, математической, естественно-научной и финансовой. Также было проведено анкетирование. В начале мая его пройдут и родители участников исследования. Пенсионерам с 1 мая предоставляется скидка 50% на проезд в поездах региональных линий эконом-класса. Это предусмотрено указом президента о господдержке пенсионеров. Для приобретения проездного документа со скидкой необходимо предъявить оригинал пенсионного удостоверения, а также иметь его при себе во время поездки. При этом отмечается, что предоставленные льготы не предусматриваются при проезде в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий с нумерованными местами, а также при проезде в поездах городских линий. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный и западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 20-25, в Витебске днем до плюс 22. Прогноз предоставлен областным гидромедцентром.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Магазину часов «Луч» в Витебске 9 лет. Дарим скидку 10% на наручные часы. Более 40 коллекций для себя или в подарок близким. Акция с 28 апреля по 3 мая действует только в магазине. Адрес: Витебск, бизнес-центр «Марка Сити», Ленина, 26А, минус 1 уровень. Ждем вас праздновать вместе.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

поездка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбираю.

0: Радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66, сайт оконныйостров.бай.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс», короткий номер 7043.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. За сутки в Беларуси ликвидировано 17 возгораний в экосистемах. В НАТО заявили о необходимости для Европы продолжать увеличивать инвестиции в оборону. Глава Пентагона распорядился о выводе 5000 американских военнослужащих из Германии. Финляндия начала артиллерийские учения у российских границ. Подробности в начале следующего часа.
0: День на радио Витебск.

0: яркий весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть. Шины и диски».
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть».

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Чай Гринфилд Голден Цейлон. 3 рубля 45 копеек за 25 пакетиков. Сок сочный томат. 3 рубля 19 копеек за 1 литр.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
4: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
5: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
6: Белагропромбанк. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Горячий хит. На радио «Витебск».

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. О главном к этому часу. За сутки в Беларуси ликвидировано 17 возгораний в экосистемах. В 26 районах страны разрешено посещение лесов. В остальных действуют запреты и ограничения. Такая информация содержится на интерактивной карте Минлесхоза. Ведомство напоминает, в течение дня пожароопасная ситуация в лесах может меняться. Актуальная информация предоставлена на сайте ведомства и в телеграм-боте «Лес.запрет».
0: В мире.
1: В НАТО заявили о необходимости для Европы продолжать увеличивать инвестиции в оборону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Альянса Алисон Харт. Ранее Пентагон сообщил, что США выведут 5000 военных из Германии в течение 6-12 месяцев. Представитель Альянса отметила, что эта корректировка подчеркивает необходимость, чтобы Европа брала на себя большую долю ответственности за безопасность. Белорусское телеграфное агентство сообщило, что президент США в последнее время критикует Фридриха Мерца, который заявил 27 апреля, что западные страны недооценили Иран и что США рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. Дональд Трамп обвинил канцлера ФРГ в некомпетентности и сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность сокращения американского военного контингента в Германии. По меньшей мере 5 ливанцев погибли и 9 получили ранения в ходе израильских авианалетов и артобстрелов в южных районах страны. Такие данные приводятся в сводке штаба по чрезвычайным ситуациям. Как отмечается в сводке, спасатели продолжают разборку завалов, число жертв и пострадавших может возрасти. Финляндия начала артиллерийские учения у российских границ Northern Strike 26, об этом сообщает Белта со ссылкой на финские сухопутные силы. По их информации, они будут проводиться на полигоне в 70 километрах от карельского участка границы России и станут частью серии маневров, которые проходят в Финляндии в апреле-мае с участием США, Великобритании, Франции, Италии, Норвегии, Венгрии, Польши, Эстонии и Литвы. В учениях примут участие 640 военнослужащих, которые до 12 мая будут отрабатывать артиллерийские и минометные, и тактические боевые стрельбы. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша «Веста».
3: В магазинах «Веста». Колбаса сырокопченая «Неаполи», высший сорт, 1 килограмм, 22 рубля 70 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 9 копеек.
2: С Праздником Победы! Ваша «Веста».
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха плюс 20-25, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, относительная влажность 34%. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области небольшую облачность без осадков, ветер юго-западный и западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10, завтра по региону плюс 21-26 градусов, в Витебске днем плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства.

0: 229. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Магазину часов «Луч» в Витебске 9 лет. Дарим скидку 10% на наручные часы. Более 40 коллекций для себя или в подарок близким. Акция с 28 апреля по 3 мая действует только в магазине. Адрес: Витебск, бизнес-центр «Марка Сити», Ленина, 26А, минус 1 уровень. Ждем вас праздновать вместе.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. «Метр Плюс». Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Лаки, краски, морилки, грунтовки, эмали, гвозди, пена, шпатлевки. Все для ремонта. В Нику зайди. Все для ремонта в Нике купи.
2: В магазине Ника на Ленинградской 135А цемент. 10 рублей 50 копеек за 25 килограммов.
1: Ника, давайте экономить вместе. Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.

0: 8 января 2029 года.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Велопробег ко Дню Победы собрал в Беловежской пуще около 400 человек. Турецкие туроператоры снижают цены из-за ситуации в мире. Представители ряда отраслей, среди которых фермеры и рыбаки, выйдут сегодня на демонстрацию в Париже, чтобы привлечь внимание властей к трудностям, с которыми они сталкиваются из-за роста цен на топливо. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи, кредит пригодится, большие возможности.
0: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. «Большие возможности» для больших планов.
2: Белагропромбанк. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвебкассы подвезли.
3: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвебкассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
2: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Госавтоинспекция работает в рамках усиленного варианта несения службы в большие выходные. Основное внимание сотрудники ГАИ уделяют выявлению и пресечению фактов нетрезвого вождения. Также внимание направлено на пешеходов в состоянии алкогольного опьянения, которые создают своими действиями угрозу безопасности дорожного движения. С участием нарядов спецподразделений ДПС «Стрела» МВД организованы рейдовые мероприятия на аварийно-опасных участках дорог в Витебской и Минской областях.
1: В мире.
2: Представители ряда отраслей выйдут сегодня на демонстрацию в Париже. Фермеры и рыбаки намерены привлечь внимание властей к трудностям, с которыми они сталкиваются из-за роста цен на топливо, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости. По заявлению профсоюза рыбаков мелкого промысла, представители профессии пытались связаться с министерством для поиска решений, однако им так и не ответили. В результате они решили приехать в Париж и присоединиться к акции фермеров и других работников. Отрасли, затронутые ростом цен на топливо, считают недостаточными меры поддержки, о которых объявило французское правительство. Они выступают за введение микроналога на импортируемые во Францию продовольственные товары, а также поддерживают идею налога на сверхприбыль.
1: Экономика.
2: Туроператоры Турции снижают цены для стимулирования спроса на бронирование отелей в летний сезон на фоне геополитической неопределенности. Отели, стремящиеся оживить спрос, снизили цены на 25%, и в ряде случаев продажи ведутся ниже себестоимости, цитирует «Спутник Беларуси» аналитиков агентства Рейтер. Отмечается, что из-за внешнеполитической нестабильности наблюдается колебание спроса, туристы усилили осторожность, это негативно сказалось на прогнозах на летний период. В начале марта некоторые туроператоры зафиксировали почти двукратное сокращение бронирований, однако в последние недели наблюдается частичное восстановление интереса. Отмечается, что на европейском рынке также наблюдается снижение спроса. Количество бронирований из немецкоязычных стран уменьшилось примерно на 5%.
1: В Беларуси.
2: В Национальном парке Беловежская пуща сегодня около 400 человек присоединились к патриотическому велопробегу «Дорогами памяти». Жители со всей республики, взрослые, молодежь и дети во время митинга возложили цветы к подножию монумента героям-пулеметчикам и почтили минутой молчания память защитников страны и невинных жертв Великой Отечественной войны. Маршрут протянулся более чем на 20 километров. В пути участники посетили две локации с военно-историческими реконструкциями. На озере Лавы велосипедисты сделали небольшой привал, реконструкцию в этой точке подготовили несколько мастер-классов. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области небольшую облачность. Без осадков. Ветер юго-западный и западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10. Завтра по региону плюс 21-26 градусов. В Витебске днем плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а на волне начинается час по-русски.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама.
1: Магазину часов «Луч» в Витебске 9 лет. Дарим скидку 10% на наручные часы. Более 40 коллекций для себя или в подарок близким. Акция с 28 апреля по 3 мая действует только в магазине. Адрес: Витебск, бизнес-центр «Марка Сити», Ленина, 26А, минус 1 уровень. Ждем вас праздновать вместе.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на Радио Витебск.
4: Всем огромный привет, это Лирик. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск.
5: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.

0: впечатлить. Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
2: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на радио Витебск.
3: Да.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Ушачский район станет местом проведения областной патриотической акции «Прорыв Победы». Она посвящена 82-й годовщине героического прорыва вражеской блокады партизанами Полоцкой и Липецкой зоны. Это событие – дань уважения, мужеству и стойкости тех, кто в тяжелейших условиях боролся за свободу земли. Руководство облсполкома приглашает жителей Витебщины в понедельник, 4 мая, присоединиться к патриотической акции «Прорыв Победы», чтобы почтить память героев. О других актуальных событиях страны и региона служба информации Радио Витебск сообщит в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Чай Гринфилд Голден Цейлон. 3 рубля 45 копеек за 25 пакетиков. Сок сочный томат. 3 рубля 19 копеек за 1 литр.
3: Ника. Давайте экономить вместе.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
7: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
8: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждал. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уют и дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио «Витебск». Час по-русски.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости региона к этому часу. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов с рабочим визитом посетил Шарковщинский район. Об этом сообщила газета «Витебские вести». Вместе с председателем комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облсполкома Андреем Булавкиным и председателем райисполкома Сергеем Кашмилом он побывал на предприятиях «Доваторский», «Агротехсервис» и сельхозпредприятия имени Маркова. На контроле ход весенних полевых работ, строительство профилакториев для телят, условия хранения удобрений.
0: Экономика.
1: На обновление инфраструктуры горопоселка Оболь Шемелинского района будет затрачено около 3,5 миллионов рублей. Об этом сообщила газета «Витебские вести» со ссылкой на данные сельсовета. Как сообщил председатель Сергей Муравьев, план благоустройства, ремонта и реконструкции состоит из более 80 пунктов. В частности, обновят асфальтовое покрытие и пешеходные дорожки на центральной улице, заменит и опора освещения. Появится тротуар от памятника героям Обольского подполья до моста через реку Оболь. Помимо названного, планируется заасфальтировать проблемные участки улично-дорожной сети и около 20 дворовых территорий. Внимание будет уделено и тропиночной сети. На протоптанных людьми дорожках планируется сделать покрытие. В детском саду появится новый игровой комплекс, 3D-ограждение и двое въездных ворот. В одно из пустующих помещений учреждения дошкольного образования переедет амбулатория врача общей практики. Мотоциклисты Витебска приняли участие в профилактической акции ГАИ. Инспекторы привлекали внимание водителей к вопросам безопасности дорожного движения и напоминали о важности соблюдения правил. Как отмечает Белта, акция получила широкий отклик у участников дорожного движения. Многие водители отмечали, что нестандартный формат взаимодействия и доброжелательная атмосфера лучше запоминаются и мотивируют соблюдать правила. Мотоциклисты вручили водителям автомобилей памятные подарки с напоминанием быть внимательными и смотреть в зеркала. Ушачский район станет местом проведения областной патриотической акции «Прорыв Победы». Она посвящена 82-й годовщине героического прорыва вражеской блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны. Это событие – дань уважения, мужеству и стойкости тех, кто в тяжелейших условиях боролся за свободу земли. Руководство облсполкома приглашает жителей Витебщины в понедельник, 4 мая, присоединиться к патриотической акции «Прорыв Победы», чтобы почтить память героев. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша «Веста».
3: В магазинах «Веста». Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 51 копейка. Вода минеральная «Дарида», 1 литр, 1 рубль 35 копеек.
2: С Праздником Победы! Ваша «Веста».
0: Погода на Радио Витебск.
1: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области небольшую облачность без осадков. Ветер юго-западный и западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10. Завтра по региону плюс 21-26 градусов. В Витебске днем плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Магазину часов «Луч» в Витебске 9 лет. Дарим скидку 10% на наручные часы. Более 40 коллекций для себя или в подарок близким. Акция с 28 апреля по 3 мая действует только в магазине. Адрес: Витебск, бизнес-центр «Марка Сити», Ленина, 26А, минус 1 уровень. Ждем вас праздновать вместе.
2: Лаки, краски, морилки, грунтовки, эмали, гвозди, пена, шпатлевки. Все для ремонта. В Нику зайди. Все для ремонта в Нике купи.
3: В магазине Ника на Ленинградской 135А цемент. 10 рублей 50 копеек за 25 килограммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика. Новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка.

0: Приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. Неубиваемый, как любовь к картошке, и неудержимый, как трактор Беларусь, Джордани Йованович, в миру известный как Джон Уик, обязательно вернется. Несмотря на то, что персонажа похоронили в четвертой части одноименного франчайза, разработку фильма «Джон Уик 5» анонсировали еще год назад. И вот теперь, как выяснилось из интервью главы студии Lionsgate Адама Фогельсона, авторы похождений именитого киллера, Чад Стахелски и Киану Ривз, наконец-то нашли хорошую идею для пятого фильма. Чад Стахелски срежиссировал все 4 номерных фильма, первый в паре с Дэвидом Личем, о похождениях Джона Уика в исполнении Киану Ривза. На данный момент франчайз, помимо основных картин, насчитывает спин-офф «Балерина» с Анной де Армас и мини-сериал «Континенталь». Вдобавок, накануне стартовали съемки спин-оффа «Каин» о слепом киллере, персонаже Донни Йена из четвертой части. Сам Йен, помимо исполнения главной роли, также занимает и режиссерское кресло Каина. Помимо этого, в разработке находится безымянный аниме-приквел, сериал «Джон Уик под высоким столом» и видеоигра «Джон Уик».
1: За кадром.
0: Режиссер оригинального «Олдбоя» Пак Чхан Ук взбодрил киноиндустрию звездным актерским коллективом, который он собрал для своего следующего фильма – вестерна «Разбойники из Рэтл Крик». В фильме снимутся лауреат «Оскара» Мэттью МакКонахи, номинант на «Оскар» Остин Батлер, четырежды номинированный на «Эмми» Педро Паскаль и звезда китайского кинематографа Тан Вэй. История ленты рассказывает, как шериф и доктор горят желанием отомстить банде преступников, которая под прикрытием грозовой бури грабит и терроризирует жителей маленького городка. Режиссер перенесет свои любимые темы – возмездие, воздаяние, последствия насилия и сила воспоминаний и семьи – на американский Запад. Пак Чхан Ук грезит этой постановкой больше 10 лет, а в киношной среде проект обитает уже около 20. В разное время Warner Brothers и Amazon даже были близки к производству фильма. На создание картины собираются потратить более 60 миллионов долларов. Получается не самый дешевый вестерн, но за обилие известных лиц надо платить.
1: Длинный дубль.
0: Сериал «Звездный путь. Странные новые миры» вновь напомнил о себе. Стриминг Paramount Plus объявил дату премьеры 4 сезона, который стартует 23 июля и будет выходить до 24 сентября. «Странные новые миры» являются частью знаменитого франчайза «Звездный путь». Сериал повествует про капитана Кристофера Пайка и экипаж «Энтерпрайза», который исследует новые миры по всей галактике за годы до того, как капитан Кирк из оригинального «Звездного пути» поднялся на борт того же звездолета. Главную роль в проекте играет Энсон Маунт. Шоу заранее продлили на 5-й сезон. Он станет последним для проекта и будет состоять из 6 эпизодов вместо обычных 10. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск. Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц.

0: Агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области небольшую облачность без осадков. Ветер юго-западный и западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10. Завтра днем по региону 21-26 градусов тепла. В Витебске днем плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Категория 12+.
4: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте вместе разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только за всю неделю. А также разберемся с предстоящими событиями столь насыщенного спортивного мира. Присаживайся поудобнее, делай динамики громче. 60 минут в нашем распоряжении. Конечно, не забудем и о музыкальных паузах.
1: Спорт FM. Какой счет?
4: Никаких 3-0 в серии. Локо уступал 0-2 в третьем матче с Авангардом, но все перевернул за 9 минут. Команда Хартли забросила трижды во втором периоде победная шайба на счету Радулова. А паник поставил точку в пустые. После двух домашних поражений ярославцы зацепили очень важную гостевую победу. 2-1 в серии. А Акбар свел в серии с Металлургом. Что изменится после выходных, узнаем. Мы увидели один из лучших матчей в истории. ПСЖ и Бавария в Лиге чемпионов оформили 9 голов на двоих. Это первый полуфинал в истории ЛЧМ с таким количеством мячей. Как хорошо, что через неделю мы увидим ответный матч. Интер же и Барса все ближе к титулу. Тоттенхэм все еще в зоне вылета. Пока Манчестер Сити и Челси выходили в финал Кубка Англии, остальные рубились в АПЛ. Арсенал вернулся на первую строчку. Возможно, временно. Ливерпуль вошел в топ-4, а Тоттенхэм остался в зоне вылета, даже несмотря на первую победу в 26-м году. Манчестер Юнайтед одолел Брэнфорд. Манкунианцы сохранили место в топ-3 АПЛ. Им осталось набрать одно очко за 4 матча, чтобы гарантировать себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Барселона же воспользовалась осечкой Реала и приблизила чемпионство. Оно случится уже в следующем туре, если каталонцы победят, а мадридцы нет. Интер не справился с Торином. 2-2, но титул от него вряд ли ускользнет. Чтобы стать первой командой, нужно всего 3 очка. Бавария же летела Майнцу 0-3, но все равно победила. И это в первом матче в качестве чемпиона. Во Франции Ланс оступился 3-3 с Брестом, а ПСЖ разгромил Анже 3-0. Теперь в Париже плюс 6 от второй строчки.
1: Спорт FM. Радио Витебск.

0: Каролина Харрикейнс и Оттава Сенатор. Серия закрыта 4-0. Каролина вообще не стала затягивать сериал. В последнем матче они спокойно забрали победу 4-2. В игре номер 4 оформили сухую серию. Сенаторы выглядели так, будто еще не проснулись после регулярки, а Каролина просто включила режим плей-офф машина. Особенно добили в концовке пару шайб в пустые ворота. И все, отдыхать можно раньше остальных. Тампа Бэй и Монреаль Канадис 2-2. В серии очень жарко. Вот тут вообще огонь. Серия максимально ровная, никто не хочет уступать. Игры постоянно идут в борьбе. Много овертаймов. Монреаль цепляет характером, Тампа отвечает опытом и скоростью. После последних матчей счет в серии 2-2. И это тот случай, когда дальше начинается мини-финал. Каждая следующая игра может решить абсолютно все. Филадельфия против Питтсбург. 3-2 в пользу Филадельфии. Самая драматичная история недели. Филадельфия неожиданно повела 3-0, и уже казалось, что серия закончена. Но Питтсбург включился и взял важный матч, сократив до 3-2. Теперь ситуация такая. Флайерс ведут, но Питтсбург все еще жив. И да, тут уже пахнет нервами. Один матч и либо конец сезона, либо седьмая игра. В NBA тоже все очень горячо. Денвер и Лос-Анджелес. Серия на грани. Вот это классика плей-офф, когда каждый матч как отдельный фильм. Денвер и Лейкерс снова устроили зарубу уровня «кто кого пережжет морально». Последние игры получились максимально напряженными. Много смен лидера, рывков и моментов, когда все решается в последнюю минуту. Денвер берет свое за счет стабильности и Йокича, который снова играет так, как будто у него свой отдельный баскетбольный IQ-чип. Лейкерс отвечают эмоциями и вспышками Дэвиса и Леброна, но пока не хватает ровности. Сейчас же серия держится в плотной борьбе, и ощущение такое, тут все может уйти в седьмой матч без проблем. Golden State и Phoenix, шоу трехочковых, вот это уже баскетбол для зрителей. Golden State снова включает свой фирменный стиль, быстрые атаки, движение мяча и куча трехочковых. Карри, как обычно, делает вещи, которые выглядят незаконно с точки зрения физики. Phoenix отвечают через Дюрана и Букера, и там тоже все про атаку, без особой обороны на расслабоне. Последние игры — это постоянные качели. То один убегает, то второй возвращается. Серия выглядит как перестрелка, где никто не хочет защищаться. Только атаковать и радовать хайлайтами.
1: Спорт FM. Наша музыка на радио.

0: До чемпионата мира еще есть время, а люди уже в шоке. Все из-за цен на билеты. Некоторые места на матче чемпионата мира доходят до 11 тысяч долларов. Да-да, это не цена автомобиля, это просто сходить на футбол. Болельщики в интернете уже шутят, что дешевле купить телевизор, диван и смотреть турнир дома с шашлыками. Причем еще останутся деньги на отпуск. Даже известные люди из футбольного мира начали критиковать такие расценки. Мол, чемпионат мира должен быть праздником для всех, а не вечеринкой только для миллионеров. Представляю диалог в семье. «Дорогая, я взял билеты на Мундиаль». Она такая спрашивает: «На какой матч?» А он отвечает: «Теперь уже ни на какой. Мы продали квартиру». Посмотрим, изменит ли что-то организаторы. Пока что главный соперник болельщиков не сборные, а ценник. Если раньше все было просто, включил канал и смотри баскетбол, то теперь NBA решила добавить болельщикам квест. Плей-офф показывают сразу несколько крупных платформ – Amazon, NBC, ESPN и другие. И фанаты уже шутят, что, чтобы посмотреть серию полностью, нужно не команду поддерживать, а оформлять подписки. В соцсетях пишут: «Сегодня матч где?» и получают ответ: «Сначала найди приложение, потом пароль, потом обновление системы». В общем, борьба идет не только на паркете. С одной стороны, для лиги это огромные деньги и новый уровень трансляции. С другой, обычный зритель просто хочет вечером включить матч, а не проходить испытания на внимательность. Так что теперь у фанатов NBA две задачи – следить за счетом и помнить, где вообще идет игра. Пока кто-то жалуется на трансляции, сама NBA довольно улыбается, потому что рейтинги плей-офф в этом сезоне просто летят вверх. Матчи собирают огромнейшую аудиторию, а новый телевизионный контракт уже называют самым жирным в истории лиги. И это неудивительно, молодые звезды выходят на первый план, старые легенды еще держат уровень, интриги хватает, а каждая серия превращается в сериал с продолжением. Сегодня один герой, завтра другой. Для NBA это знак. Баскетбол по-прежнему в топе мирового спорта. А для игроков повод требовать еще большие контракты. Если так пойдет дальше, скоро в лиге даже человек, который просто вытирает паркет возле скамейки, будет получать как успешный бизнесмен. Итальянский теннисист Яник Синнер сейчас играет так, будто у него включен режим «невозможно победить». Он довел свою победную серию до 20 матчей подряд и уверенно идет дальше на турнире в Мадриде. Когда спортсмен выигрывает столько подряд, соперники выходят против него уже с мыслью «ну, хоть поборемся». Потому что форма у парня просто космическая. Он спокоен, точен, почти не ошибается и выглядит так, будто вообще не нервничает. Фанаты уже задаются вопросом, кто его остановит, а главное, когда. Потому что сейчас Синнер напоминает поезд, который несется без остановок. Если продолжит так играть, скоро на трибунах будут не сетку составлять, а очередь желающих попробовать его обыграть. После длинной паузы Формула-1 снова возвращается на трассу, и болельщики уже успели соскучиться. 5 недель без гонок – это почти как отпуск от адреналина. Команды за это время явно не отдыхали. Обновление машин, новые настройки, доработка аэродинамики – все ради того, чтобы выиграть лишние доли секунды. Потому что в F1 иногда победа – это не секунды, а сотые. Пилоты тоже возвращаются с настроем «все или ничего». Кто-то хочет закрепить лидерство, кто-то срочно догнать, а кто-то просто надеется, что в первом повороте никто не зацепит. И вот теперь снова начинается любимое шоу. Старт, драма, стратегия, пит-стопы и вечный вопрос. Кто на этот раз переиграл и кто на этот раз всех умнее? Хоккейный же плей-офф в НХЛ – это отдельный жанр спорта. Тут каждый матч как финал, каждая серия как сериал и почти всегда есть драма. Овертаймы, жесткие столкновения, неожиданные камбэки – все в комплекте. Иногда кажется, что сценаристы специально пишут так, чтобы болельщикам не было спокойно ни одной минуты. Команды цепляются за каждую шайбу, потому цена ошибки – вылететь из турнира. И именно поэтому НХЛ плей-офф так любят. Там нет проходных матчей, там все по-настоящему.
1: Спорт FM. Радио Витебск.

0: FM. Цифра недели.
1: Рассмотрим с тобой несколько цифр недели. Вот, пожалуйста, обновленные рейтинги UFC. Давай разбирать последние изменения. Стерлинг после победы над Залалом улучшил свою позицию в полулегком весе. Алджо теперь четвертый. Юсеф же отпустился на 8-е место. Эдвардс ворвалась в топ-3 женского легчайшего дивизиона, прибавив сразу на 8 позиций. Барселос вошел в топ-15 наилегчайшего веса. Раони расположился на 14-й строчке. Коста обошел Далидзе в среднем дивизионе. Медич сравнялся с Пейджем в полусреднем, а Газиев стал 14-м в тяжах. В Англии Арсенал установил рекорд АПЛ по голам с угловых за сезон – уже 17 штук. Сити стал первой командой в истории, которая вышла в финал Кубка Англии 4 раза подряд. А еще горожане никогда не упускали титул, если лидировали к 33-му туру. Железная статистика. А вот Челси не может сыграть на ноль уже в 12 матчах подряд. Последний раз такое было в далеком сезоне 96-97. Грустно, конечно. В Испании Роберт Левандовский набрал 100 очков по системе гол плюс пас в Ла Лиге. И самое крутое, он стал самым возрастным игроком в 21 веке, кому это удалось. Польский ветеран продолжает всех удивлять. В Италии Даниэл Малин после зимнего перехода в Рому забил уже 11 голов. Это второй результат за всю историю зимних трансферов после Марио Балотелли. Кевин же Де Брюйне забил свой 100-й гол в топ-лигах. Среди полузащитников с момента его дебюта в 2012 году больше только у Марка Ройса. В Германии Юлиан Брандт провел 380-й матч в Бундеслиге еще до своего 30-летия. Второй результат в истории после легендарного Чарли Кёрбеля. Во Франции Мец в матче с Гавром 4-жды отыгрывался по ходу игры. В истории чемпионата Франции такое случалось всего второй раз за все время. Вот такая насыщенная цифрами неделя. Кто-то бьет рекорды, кто-то тонет в статистике, кто-то обновляет свои позиции, а мы продолжаем наслаждаться.
0: Спорт FM. Радио Витебск.

0: Агент Васек на связи. Слетал за 39 земель и узнал интересного. Если вы все еще ищете мотивацию для правильного питания, то держитесь. Сейчас будет история от бывшего личного повара Криштиану Роналду. Джорджио Бароне рассказал, как на самом деле питается португалец. И это жестко. Никакого сахара совсем. Даже в кофе или чай его не добавляют. Молоко тоже под запретом. Фастфуд и мучное? Забудьте. Даже на праздники и дни рождения никаких поблажек. Обычный день Роналду выглядит так. Завтрак – авокадо, яйца и черный кофе. Обед – овощи, курица или рыба. Ужин – снова белок с овощами. Перед матчами Криш вообще ничего не ест. Говорит, что полный желудок тормозит его тело. И самое интересное, он не считает белки, жиры и углеводы. Просто ест много полезной еды, потому что очень много тренируется. Вот почему в 41 год Роналду все еще выглядит как молодой бог и бегает быстрее многих 20-летних. Короче, если хотите быть как Криштиану, готовьтесь. Никаких, ну можно же иногда. Только дисциплина и авокадо каждый день. Смогли бы прожить на такой диете? В Роме случился настоящий итальянский сериал с интригами, обидами и увольнениями. Главный тренер Джан Пьеро Гасперини в последнее время активно жаловался журналистам, мол, команда плохо играет из-за травм, короткой скамейки и того, что ему не купили нужных игроков. На это жестко ответил Клаудио Раньери, помощник руководства клуба. Он заявил, что все трансферы Гасперини сам согласовывал, а еще приятным бонусом добавил, что летом Джан Пьеро был всего четвертым кандидатом на пост главного тренера. Мол, взяли его только потому, что первые трое отказались. После этого в клубе началась настоящая война. В итоге владельцы Ромы, семья Фридкинов, стала на сторону Гасперини. Когда Раньери отказался уходить по-хорошему, ему просто опубликовали уведомление об увольнении на официальном сайте клуба. Классика итальянского футбола. Теперь Гасперини получил практически полную власть. Он сам будет решать, кого покупать, сколько тратить и кого держать в команде. Короче, в Роме теперь один король, а имя его Джан Пьеро Гасперини. Итальянский футбол — это всегда красиво и драматично. Вот это поворот. В мире футбола запахло большой политикой. По информации Financial Times, спецпосланник Дональда Трампа Паоло Замполи, итальянец по происхождению, официально обратился в ФИФА с просьбой заменить сборную Ирана на Италию на чемпионате мира 26 года в США. Замполи прямо сказал: «Я итальянец и мечтаю увидеть Сквадра Аззурро на турнире». Аргумент простой. Италия четырехкратный чемпион мира и занимает самое высокое место в рейтинге ФИФА среди команд, которые не попали на ЧМ. Пока Иран заявляет, что готов играть, но просил перенести свои матчи в Канаду или Мексику из-за политических обстановок, ФИФА эту идею отвергла. Джанни Инфантино недавно даже публично заявил, что иранская команда обязательно приедет. Политические инсайдеры говорят, что это все еще попытка улучшить отношения между Трампом и итальянским премьером Джорджей Мелани после недавнего конфликта. Пока ФИФА официально молчит и не комментирует лоббистские усилия, но сам факт, что такие разговоры вообще идут, уже очень интересно. Представляете, вместо Ирана на ЧМ может приехать Италия с ее историей, болельщиками и стилем игры. Для многих европейских фанатов это было бы настоящим подарком. Следим за развитием. Политика и футбол снова идут рука об руку. А это грустно.
1: Спорт FM. Реклама на радио Витебск.
2: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
3: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
2: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
4: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерес.

0: 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свои.

0: Рекорд FM. Бывает.
1: КХЛ снова было жарко, и я не про хоккей, а про настоящие кулачные бои. Во втором матче плей-офф между «Локомотивом» и «Авангардом» 3-1 в пользу омских, команды устроили такую рубку, что на двоих набрали 144 минуты штрафа. Это уже не хоккей, а какой-то бойцовский клуб. Лига не стала церемониться и раздавила штрафами всех причастных. Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли и наставник «Авангарда» Ги Буше тоже получили по шапке. Как инициаторы драки наказаны нападающий «Авангарда» Кирилл Долженников и защитник «Локомотива» Алексей Береглазов. Особенно отличился вратарь «Локомотива» Никита Серебряков. Его оштрафовали за демонстрацию непристойного жеста. Видимо, после матча он показал что-то очень выразительное в адрес соперников. Короче, в Ярославле было настолько весело, что КХЛ решила напомнить: плей-офф — это все-таки хоккей, а не смешанные единоборства. Хотя иногда очень похоже. Теперь оба клуба немного полегче в кошельке, а болельщики получили настоящее шоу. Главное, чтобы после таких матчей на льду еще кто-то оставался в форме к следующей игре. А вы за какой стиль плей-офф? Жесткий мужской или за более вежливый? Иногда спорт бывает просто жестоким. 24-летний полузащитник Халл Сити Элиот Матаза 14 месяцев восстанавливался после разрыва крестообразной связки. 424 дня тяжелой реабилитации, операций, боли и надежды. Наконец-то он вернулся в состав и на 10-й минуте первого же матча порвал кресты уже на другом колене. Представляете, человек выходит после года с лишним отсутствия и сразу такой удар судьбы. Впереди снова операция и долгое восстановление. По прогнозам, Матазо пропустит около 2 лет и вернется на поле только в 2027-м, началу 28-го года, когда ему уже будет 26. Это действительно трагедия. 2 креста подряд за такую короткую карьеру — это кошмар для любого футболиста, особенно в таком молодом возрасте. Элиот уже второй раз вынужден начинать все с нуля. Многие игроки после одного такого повреждения с трудом возвращаются на прежний уровень или вообще заканчивают карьеру, а тут 2 подряд. Остается только пожелать парню огромной силы и терпения. Такие моменты проверяют характер на прочность. Футбол — не только голы и трофеи, иногда это еще и тяжелые жизненные уроки. Держись, Элиот.
0: Спорт FM.

Если вы думаете, что в футболе уже все видели, то вот вам свежая порция английского безумия из низших дивизионов. В решающем матче Рочдейл принимал Йорк-Сити. На 95-й минуте Рочдейл забивает гол. Футболисты начинают праздновать чемпионство и прямое повышение в 4-й дивизион. А счастливые фанаты от радости массово выбегают на поле. Судьи целых 7 минут выпроваживали болельщиков обратно на трибуны. Наконец матч возобновляется, и на 103-й минуте Йорк-Сити забивает ответный мяч. Ничья. И эта ничья оставляет Йорк-Сити на первом месте и дает им прямое повышение. А Рочдейл, который уже секунду назад был чемпионом, остается вообще ни с чем. Представляете картину? Игроки Рочдейла стоят с открытыми ртами, хватаются за голову, а на трибунах гробовая тишина. Только что были чемпионами, и все, привет. Вот это я понимаю. Английское футбольное безумие. В Италии снова большой судейский скандал, и он уже получил название «Новый Кальчополе». Прокуратура Милана открыла дело против Джанлуки Рокки, главного человека, который назначает судей в серии А и серии Б. Его обвиняют в том, что он систематически помогал Интеру выбирать удобных арбитров и якобы давил на ВАР. Если все подтвердится, Интер рискует потерять Скудетто за последние 2 сезона и может даже вылететь в серию Б. Пока сам клуб официально не обвиняют, но шум стоит огромным. Глава судейского корпуса Италии уже подал в отставку. Куратор ВАР Андреа Джервазони тоже попал под следствие. В ближайшие дни обещают новые фамилии и аудиозаписи прослушек. Фанаты Интера в шоке, остальные ликуют. Многие уже сравнивают это с громким Кальчиополе 2006 года, когда Ювентус отправили в серию Б и отобрали 2 чемпионства. Пока это только расследование, но в Италии такие дела редко заканчиваются легким испугом.

0: и мошенничестве. По версии следствия, Анохин передал 60 миллионов российских рублей, чтобы замять результаты оперативной разработки, связанной с его компаниями. Вдобавок к сроку ему назначили штраф 15 миллионов рублей. Также суд конфисковал у фигурантов дела в пользу государства 32 миллиона рублей и 80 тысяч долларов. Вместе с ним осудили адвоката Валерия Юркина 7 лет 2 месяца строгого режима и сотрудника полиции Артема Подпострелова 3,5 года общего режима. История очень неприятная. Человек, который долгие годы занимал высокий пост в российском футболе и работал в крупном букмекерском бизнесе, теперь отправляется в колонию. Такие новости всегда вызывают смешанные чувства. С одной стороны, закон есть закон. С другой, грустно, когда люди из самого сердца футбола оказываются в подобных историях. Следим за развитием дела. Будем надеяться, что подобные случаи заставят систему становиться чище.
1: Спорт FM. Радио

0: FM. Это интересно.
1: Вы когда-нибудь видели, чтобы в Лиге Чемпионов две команды вышли и просто устроили перестрелку? Вот именно это мы и наблюдали на Парк де Пренс. Давайте разбираться подробнее. Матч ПСЖ Бавария получился просто безумным. Обе команды играли так смело и открыто, будто на тренировке, а не в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Луис Энрике полностью скопировал агрессивный прессинг Ханси Флика. Вингеры летели на центральных защитников, фулбеки страховали, а форварды перекрывали центр. ПСЖ постоянно отбирал мяч у Баварии, еще и в их штрафной. Но и Винсан Компани не собирался отсиживаться. Даже при счете 5-2 его Бавария продолжала держать линию обороны на чужой половине поля. Полное безумие. В итоге мы увидели настоящую голевую феерию. Из 10 ударов в створ — 9 голов. Это уже не футбол, это какой-то баскетбол на траве. Особенно шикарно сыграл Хвича Кваратскелия. Он просто разрывал оборону мюнхенцев. У ПСЖ очень здорово выглядел Витинья, который умудрялся связывать защиту и атаку даже под двойной опекой. У Баварии выделился Луис Диас и, как ни странно, Харри Кейн, который опускался очень глубоко и выдавал

0: шикарные передачи из глубины. Короче, матч был просто праздник для нейтральных болельщиков. Два тренера решили, что обороняться это не про них, и устроили настоящее шоу. Такие матчи мы и любим в Лиге чемпионов. Жаль только, что один из этих красивых коллективов уже в полуфинал не выйдет.
1: Спорт FM. Не только спорт.
0: Вот это я понимаю, настоящая международная дружба, рожденная в Твиттере. Японцы недавно очень обиделись на русских. Мол, вы массово пиратите наше аниме, мангу, фильмы и музыку. Возмущению не было предела, и тут неожиданно на помощь русским пришли бразильцы. Они написали: ребята, у нас тоже все пиратит, экономика не позволяет покупать все легально. Японцы, которые оказались очень принципиальными в этом вопросе, начали воспитывать уже и бразильцев. В итоге что получилось? Русские и бразильцы внезапно стали лучше друзьями в интернете. Называют друг друга братьями, поддерживают, шутят. А один российский пользователь написал легендарный твит, который все подвел. Со всей этой любовью к бразильцам у нас, русских, впервые появляется возможность поболеть за футбольную сборную, которая действительно может выиграть. Вот так. Теперь в Твиттере царит полная идиллия между двумя народами, которые раньше редко пересекались. Общий враг в лице строгих японцев неожиданно подружил русских и бразильцев. Вот так интернет и пиратство творят странную, но теплую дружбу между странами. Кто бы мог подумать, что спор из-за аниме приведет к братанию русских и бразильцев. А вы за кого теперь болеете? За японцев? За пиратов? Или просто наблюдаете за всем этим цирком? Фанаты Ливерпуля в очередной раз показали, что они одни из самых крутых и принципиальных в мире. На матче с Кристал Пэлас весь Энфилд на 13-й минуте вдруг окрасился в желтый цвет. Тысячи болельщиков подняли желтые листовки и устроили настоящую акцию протеста против владельцев клуба. Они громко скандировали: «Вы жадные ублюдки, хватит уже!» Все дело в резком росте цен на билеты. Фанаты злятся. Команда в сезоне без трофеев. Даже в тройку АПЛ толком не попадает. А цены на билеты продолжают расти и расти. При этом летом клуб потратил огромнейшие деньги на трансферы. Джон Генри и компания Fenway Sports Group получили мощную желтую карточку от своих же болельщиков. И судя по настроению на Энфилде, это только начало. Английские фанаты — это и так сила. Они могут простить поражение, но когда дело касается кошелька, прощать не собираются. Как считаешь, имеют ли фанаты право так жестко высказаться владельцам, или это уже перебор? Иногда спорт — это не просто соревнование, а настоящее проявление любви и силы. Британец Джордан Адамс пробежал лондонский марафон с 25-килограммовым холодильником на спине. Да, вы не ослышались, с настоящим холодильником. Выглядело это безумно, но за этим стоит очень тяжелая история. У Джордана и его брата-близнеца Сиана деменция забрала уже 12 родственников, включая их маму. Тесты показали, что у самих братьев есть ген, который с вероятностью 99,9 приведет к тяжелой лобно-височной деменции после 40 лет. Врачи говорят, что после этого им останется жить примерно лет 10. Чтобы привлечь внимание к проблеме и собрать деньги на исследования, братья запустили кампанию в память о маме. Цель – собрать 1 миллион фунтов. Джордан с холодильником за спиной одним только лондонским марафоном собрал уже 500 000 фунтов. На финише он не смог сдержать слезы. Сейчас братья начали еще более безумный челлендж – пробежать 32 марафона за 32 дня во всех графствах Ирландии. Их семья родом оттуда. И в каждом забеге они говорят маме, как сильно ее любят. Это не просто рекорд. Это крик души и огромная любовь. Уважение тебе, Джордан, и низкий поклон всей вашей семье.
1: Спорт FM. Радио Витебск. Спорт FM. Просто лучший.
0: Случилось настоящее чудо в мире бега. Впервые в истории человек официально пробежал марафон быстрее 2 часов. На лондонском марафоне 2026 кениец Себастьян Саве показал невероятное время – 1 час 59 минут 30 секунд. Это просто запредельно. Темп – 2 минуты 50 секунд на километр. Вообще, представляете, как это? Раньше казалось, что двухчасовой рубеж – это потолок. Элиуд Кипчоге в 2019-м выбегал из 2 часов, но тот рекорд не засчитали. Слишком искусственные условия. Потом Келвин Киптун в 2023-м поставил официальный рекорд – 2 часа 35 секунд. Но, к сожалению, рано ушел из жизни. И вот на лондонском марафоне случилось историческое. Сразу 3 призера пробежали быстрее прежнего мирового рекорда, а 2 из них впервые в истории выбежали из 2 часов. Себастьян Саве не просто победил, он переписал все по-новому. Теперь официально подтверждено – человек может бежать марафон быстрее 2 часов. Это не просто рекорд, это новый уровень. Человечество снова раздвинуло границы границы возможного. Ребята, мы с вами живем в эпоху, когда такое происходит. Ну ведь круто, правда? А вот есть история про настоящую силу воли, кстати, тоже в беге. Британский бегун Ричард Уайтхед установил новый мировой рекорд в марафоне среди спортсменов на протезах. На лондонском марафоне он пробежал 42 километра за 2 часа 40 минут 25 секунд. Это просто невероятнейший результат. У Ричарда с рождения нет ног ниже колена, но это не помешало ему сначала играть в слэдж-хоккей, а потом полностью посвятить себя бегу. Он уже дважды становился паралимпийским чемпионом и до этого держал мировые рекорды и в марафоне, и в полумарафоне. Теперь он снова их улучшил. Темп 3 минуты 48 секунд на километр на протезах. Когда Ричард пересек финишную черту, он едва сдерживал слезы одновременно от счастья и от дикой боли. Так что это не просто рекорд, это история человека, который каждый день доказывает, границы возможного существуют только в нашей голове. Ричард Уайтхед – настоящий пример того, что сила духа сильнее любых ограничений. Ну а если вы думаете, что ваши тренировки в зале это тяжело, то послушайте еще историю. Мексиканец Энрике Сапата установил невероятный мировой рекорд. За 24 часа он сделал 12 345 подтягиваний. Это примерно 8 подтягиваний в минуту. Без остановки. Целые сутки. Представляете, человек подтягивался круглые сутки практически без сна и отдыха. Энрике готовился к этому рекорду больше 5 лет. Руки у него были стерты в кровь, но он все равно довел дело до конца и получил официальный сертификат книги рекордов Гиннесса. Кстати, это не первый его рекорд. Раньше он уже установил достижение по подтягиваниям за 8 часов 4949 раз и за 12 часов 7100 раз. Вот это я понимаю, настоящая железная воля. Пока мы с вами думаем, стоит ли сегодня идти на тренировку или нет, Энрике уже 12 тысяч раз подтянулся. Уважение огромное. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся в Спорт.ФМ на волне Радио Витебск. Напоминаю, с понедельника по пятницу встречаемся каждый вечер в 18.30, а в субботу на часовой выпуск жду всех в 17.00. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте. А все выпуски программы ищи на сайте radiovitebsk.by.
1: Спорт.ФМ.

0: В Витебске 18 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области небольшую облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10. Завтра днем по региону 21-26 градусов тепла. Витебский днем плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Здесь нет фейс-контроля и дресс-кода. Здесь всегда есть свободные места. Здесь крутой звук, классные треки и лучшие отечественные диджеи и музыканты. Это «Аудиоклаб» на Радио Витебск. Заходи по выходным. Вход свободный.

0: Аудиогость.
1: Друзья, здравствуйте все! Все любители хорошей музыки, делайте приемники погромче и ловите приглашение в аудиоклаб. Здесь Дарья Потехина, сейчас уже хозяйничаю. Как обычно в этом клубе я встречаю сразу на пороге гостей. И сегодня мне очень приятно в этих самых гостях разглядеть знакомые лица. Ну и голоса тоже. В первую очередь, наверное, голоса. Хотя здесь вот 50-50. Сейчас все объясню и поясню. Дело в том, что хочу передать привет всем, кто вышел на связь специально для того, чтобы узнать, что новенького в нашем подкасте. Привет всем резидентам аудиоклаба, потому что эти люди прям... Ну, на вес золота для меня лично, потому что их не так много в Беларуси. Все те люди, которые делают электронную танцевальную музыку, мы их приглашаем, зазываем, мы их сплачиваем, они дружат, они общаются, они переписываются. То есть есть какой-то особый вайб в этом, есть отдельный подкаст и есть отдельный телеграм-канал, где мы общаемся. Вот, ну и могу сказать, что сегодня у нас в гостях человек, который не впервые находится в студии «Радио Витебск», это отрадно. Он частый гость радиоэфиров, постоянно гость всех плейлистов радиостанций Беларуси и не только. Его знают не только в нашей стране. Этот парень входит в топ самых ротируемых музыкантов Беларуси. И, пожалуй, ну я бы отдала тебе первое место. Хотя я не знаю. Я не подсчитывала, но тем не менее я могу сказать, что однозначно в топ-3 ты входишь. И человек, которым мы гордимся в нашей стране, он делает нашу жизнь ярче, музыкальнее, разнообразнее, красивее, романтичнее. Его зовут Платон Василевский. Он же Платон. Привет тебе, Платон.
2: Привет,
1: мы
2: привет.
1: Очень-очень рады
2: привет,
1: сегодня.
2: Дорогие друзья.
1: Видеть
2: привет,
1: тебя,
2: Даша.
1: Слышать тебя очень рады. Ну, сначала я говорю о тебе, потому что обычно представляем человека, который уже узнаваем. Ну, а дальше я всегда задаю вопрос, как, с чем ты приехал. То есть обычно это какие-то новинки, это премьеры какие-то. Сегодня я спрошу, с кем ты приехал? И кто эта прекрасная леди напротив меня? Я-то уже успела познакомиться, а слушатели-то не знают. Вот рассказывай.
2: Это прекрасная леди, это исполнительница, артистка, вокалистка и прекрасный человек, Аня Элау.
1: Вот я сегодня, так красиво звучит. Вот
2: приехал
1: я
2: с ней.
1: Обязательно этот вопрос задам, почему Элау и как это связано с ее образом.
2: Вот я сегодня приехал с ней, и мы сегодня презентуем трек. Все, ты правильно как бы сказала. Как обычно, мы приезжаем с новыми треками, и сегодня этот же момент такой же, как обычно.
1: Так, ну, для вас это как обычно, для нас это очень необычно, потому что когда люди появляются у нас в гостях, тем более статусные, какие-то звездные, то этот день становится ярче. Он
2: конечно
1: входит в историю радиовещания в Беларуси, в Витебской области. И сегодня приятно на радио номер один в регионе нам приветствовать именно таких гостей, тем более вот такой дуэт мужчина и женщина. Почему я говорила 50-50 вначале? Потому что здесь действительно один человек делает музыку и нашу жизнь музыкальнее, романтичнее, а другой человек делает ее красивее в плане голоса. То есть мы слышим прекрасные мелодии. И эти прекрасные мелодии спеты голосом Ани. Анечка. Ну, естественно, с Платоном мы уже на «ты» и познакомились, и узнали, и что, и как. И знаем, что он из города Новополоцка, уроженец этого города, да?
2: Да.
1: Ты там родился?
2: Конечно.
1: Вот, о том, как он там проживает сейчас, мы узнаем попозже. А вот нам интересно, откуда ты к нам прилетела, такая красивая птичка.
3: Всем привет, привет, радио Витебск. Меня зовут Аня Лау, и я родом из поселка Дружный Минской области. Привет всем дружницким.
1: Привет всем, кто нас слушает.
3: Да.
1: Кстати, еще напомню, что нас можно слушать на сайте radiovitebsk.by, и если вы с Алисой на короткой ноге, можно попросить ее запросто, она включит всегда радио Витебск. И голос Ани, которая продолжает рассказывать о себе.
3: Да, я родилась в поселке Дружный, это буквально час езды от Минска. С детства пела в местном доме культуры. И вот совсем недавно пела на сцене Prime Hall вместе с Платоном. Мы выступали на разогреве.
1: Ты смотри, как она перепрыгнула, да? И сразу из Дома культуры на сцену Prime Hall. Раз, и чик, и все, и Аня уже там. А все вот эти вот промежуточные стадии она просто миновала. Но мы узнаем о том, как это было. То есть первый вопрос у меня, когда, Ань, начала ты петь, когда ты стала, ну, не то что профессиональной певицей, а когда просто ты начала петь, это, возможно, была какая-то праздничная табуретка в твоем доме, куда тебя водрузил папа и сказал: «Анечка, а спой нам песенку».
3: По словам мамы, петь я начала еще, когда ходила пешком под стол, и тогда по телевизору шли вот эти бразильские сериалы, латинские сериалы. И я пела какую-то песню на испанском языке. Я этого не помню. Но заниматься вокалом я начала в возрасте 8 лет. Я просто гуляла с подружкой во дворе. А у моей подружки крестная мама была преподавателем вокала в местном ДК. И мы просто, играючи на улице, забежали в гости. И там я спонтанно попала на прослушивание. Оказалось, что у меня есть некоторые врожденные таланты, которые далее я уже развивала.
1: Прекрасно. Вот видишь, это счастливый случай, который позволил раскрыть в тебе профессиональную, ну, то есть будущую певицу профессиональную. Сейчас уже можно сказать, что это так, поскольку твои песни уже звучат на радиостанциях, и их уже энное количество. Ты нам расскажешь, сколько их есть, да? И сегодня еще одна появится, вот такая, я думаю, среди этих новинок она будет прям самой яркой. Но об этом не будем пока. Сейчас вот насчет музыки и Платона. Давай, Платон, ты не думай, что дальше ты будешь просто сидеть и попивать чаек. В итоге, вот по поводу музыки. Ты делаешь музыку в стиле, который, ну, определяет Google, что это синт-поп.
2: Да не обязательно. Вообще,
1: или ты не придерживаешься какого-то одного направления?
2: У меня есть свое звучание фирменное.
1: Платоновское.
2: Которое, да, платоновское.
1: Стиль такой.
2: Да. Вот, оно у меня есть, свое какое-то звучание, свой какой-то почерк, который с годами как-то начал вырисовываться. Достаточно давно уже начал вырисовываться. Вот, и все. И да, есть какие-то стили, в которых которые я затрагиваю, да, то есть, ну, это не постоянно какой-то синти-поп и все, да, то есть там много чего. Например, вот этот трек «Walls», который будет сегодня, это там, может, что-то от синтепопа и есть, но в целом это вообще не синтепоп. Опять какая-то эклектика, все это намешано, и, короче, из этого классный букет получился.
1: Ну, в твоем букете всегда, вот я, например, замечаю так ярко выраженный дрим какой-то, может, дрим-хаус.
2: Есть трансовость какая-то.
1: Да, да.
2: Трансовость есть,
1: то
2: да.
1: То есть вот это тебе присуще, вот эта фишечка платоновского стиля, которая не уходит никуда.
2: Да, оно так получается. Ну, вот я же говорю, это как бы, то, наверное, моя какая-то наслушанность, мое какое-то видение. Вот как оно получается, так и вот так и мы все это и слышим. То, что трансовость, наверное, много транса, может, слушал в детстве. Переслушал там ненароком где-нибудь Тиесто и прочее. Раньше разные подборочки.
1: Слушай, по поводу Тиесто ты как будто подглядывал, что у меня здесь есть такой вопрос, и я его снова тебе задам. Скажи, ведь было в твоей практике, когда Тиесто обратил внимание на твою музыку, и он включил в свой сет твой трек?
2: Да, трек Last. Точнее, ремикс на трек Last отыграл Тиесто в своем подкасте.
1: Ну, и ты так говоришь об этом спокойно, Ань. Ты не считаешь, что это повод для гордости? Как вот ты думаешь?
3: Да, я считаю, Платон не ценит то, что уже имеет.
2: Почему? Не ценит. Просто я не люблю кичиться очень сильно всем.
3: Скромный парень.
2: Да, скромный
1: это,
2: парень.
1: Ну, понимаешь, это такой был старт, прям как будто ты просто полетел с пинка. То есть ты не так вот потихонечку где-то... Ну, были какие-то сложности и проблемы, но когда тебе лайк поставил, скажем так, такой человек, уже сразу все понимают, что здесь качественный саунд.
2: Да, безусловно, здесь было вообще супер приятно. Я был ошарашен, и было круто. Но до этого уже тоже было разное. Были разные успехи, какие-то интересные, там, классные кейсы там с британскими лейблами. То есть я выпускал музыку с 2010 года, и там в Британии уже оценивали мой брейкбит, разные супер известные на тот момент лидеры брейкбит-сцены и брейк-сцены. То есть, типа, в Европе делали на меня ремиксы, я был в топе битпорта. И как бы, ну, это было до.
1: Знаете, как будто, такое ощущение, как будто я открыла какой-то портал, знаешь, вот какой-то кладезь, сундук.
2: Я же из андеграунда пришел.
1: Вот эти все секреты про битбокс, про вот то, что ты сейчас ты говоришь. Вообще битпорт впервые слышу, и мне даже интересно переслушать эту музыку, потому что к нам она не попала.
2: Я же из андеграунда пришел.
1: Вот так. Вот андеграунд, но это в прошлом, в настоящем, популярный.
2: А никуда я не ушел. Частично одной ногой здесь, одной ногой там, короче.
1: Будем дальше раскрывать все секреты от Платона, от Ани Лау, друзья. Вы слушаете Аудиоклаб, с вами Даша Потехина. И я надеюсь, в нашем клубе вам здесь комфортно, хорошо, а еще и музыкально здорово. В чем вы сможете убедиться?
0: Наша музыка на радио Витебск.

0: Аудиогость.
1: Вы по-прежнему слушаете радио Витебск, друзья. Напротив меня Платон и девушка, которой принадлежит этот чарующий голос. Это Аня Элау. Анечка, спасибо тебе большое за то, что ты так красиво поешь. И просто, конечно, когда ты на работе, когда ритм требует от тебя какой-то деятельности активной, эта музыка очень расслабляет. И у Платона тоже достаточно композиций, под которые ты не можешь убирать в квартире. Ну, просто у тебя желание где-то прилечь, вот куда-то занырнуть, например, да, поплавать, покачаться на качелях или в гамаке. Ну, вот такие вот фантазии у меня возникают. Но это не все. Это не все композиции, абсолютно не все. И вот сейчас я уже подготовила следующую для того, чтобы доказать, что есть разный Платон и стиль Платониус, или как он у тебя называется?
2: Платоника.
1: Платоник мьюзик. Он тоже допускает эксперименты. Вот сейчас на старте низком у нас трек называется он «Ключи», который тоже совсем недавно вышел, да. Относительно свежая работа. Но сейчас не о ней, давай сейчас мы поговорим дальше о творчестве. Вспомните, пожалуйста, когда ваша музыка впервые появилась на радио, когда вы услышали на радиоволнах. Давай начнем с тебя, потому что все-таки это было раньше гораздо, чем у Ани. Это был, наверное, тот самый 10-й, 11-й, 12-й год.
2: Да, это было не на белорусском радио. Я писал тогда breaks, breakbeat. И появилось это на какой-то британской радиостанции. Вот, потом, то есть появлялась на каких-то андеграундных радиостанциях. Интернет-радио
1: как
2: уже.
1: Как люди подхватили эту музыку? Где они ее нашли? Ты же не отправлял им туда, понятно, что нет.
2: Вот это лейблы занимались. Ага. То есть я выпускался тогда на лейблах. Тогда лейблы... Ну, вообще, тогда было немножко другое понятие лейблов, чем сейчас.
1: Ну, ладно, оставим это в прошлом,
2: да,
1: хорошо.
2: А здесь у нас музыка в Беларуси появилась в начале 10-х годов, наверное. И когда я начал более такую поп-музыку, поп-направленную музыку делать тогда с Алексом Медом. Если кто-то помнит Алекса Меда, наш проект Playmedy, Алекс Мед и Платон и прочее. Вот мы сделали Close to Me, Wonderland, такие треки. Они уже были более поп-направленные и как бы хорошо заходили в эфир.
1: Радийные.
2: Вот тогда же мы попали в Россию на Радио Рекорд с этими треками и прочее. И какие-то федеральные радиостанции, там типа Like FM.
1: Вот ты заметь, тогда не нужно было как-то особо упрашивать, уговаривать, подкупать кого-то, какие-то пускать тайные чары для того, чтобы кого-то обворожить своей музыкой, да, или приворожить. Просто людям нравилось, люди слышали, они отбирали для своих радиоэфиров какие-то треки, и вот в череде каких композиций, которые попадались, люди, то есть не один человек, а энное и немалое количество людей влюблялись в твою музыку, то есть цепляли их треки, и эти песни попадали вот в плейлисты разных радиостанций, разных стран.
2: Но не так было прям легко попасть, например, на Радио Рекорд. Мы отправляли туда треки и как-то что-то не отвечали нам. Хотя были уже знакомы, мы Фила знали лично. И как-то так получилось, что трек попал на казахстанский, по-моему, Радио Рекорд. А оттуда попал, его услышали через, по-моему, Казахстан уже в Питере. Короче, как-то так вот, какими-то стечениями обстоятельств это происходило. А здесь, конечно, всегда были рады слышать. И спасибо всем, кто причастен, вообще имеет отношение к радио. Всем было приятно слышать мою музыку на радио уже тогда.
1: Я никогда не слышала ни одного негативного отзыва, чтобы кто-то сказал, что это, да, то есть вот такого, работая уже много лет и музыкальным редактором, и в радиоэфире, я тоже, я не могу сказать, что прям заказывают, что очередь стоит, когда у нас заявки и программа поздравлений, да, но, тем не менее, мы пытаемся как-то людям рассказать и донести до них, что эта музыка рождена в Беларуси, это наши музыканты, наши талантливые ребята делают вот такие очень качественные треки. Что касается тебя, мы поняли, значит, это уже порядка 16 лет.
2: Ну да, примерно так.
1: Приятно было, отрадно. Что у Ани, когда это появилось? Это, ну, мы узнали где-то год назад о том, что есть такая звезда, есть такая звездочка тогда еще, Ани Лау, у которой приятный голос, и есть несколько композиций. Мы их взяли в эфир. Естественно, не без помощи Платона, не потому, что он нам сказал, что нужно взять, а потому, что он сказал, есть хорошая девочка, она хорошо поет, и вот такие у нее песни. Понравились нам, они все русскоязычные, они поют на русском языке, кстати, всегда ли? Как оказалось, нет, если взять сегодняшнюю новинку.
0: Да.
1: Сама ответила на свой вопрос.
2: У Ани, получается, первый англоязычный трек, который именно выходит. То есть она-то пела, наверное, англоязычные треки. Но именно...
0: Каверы.
2: Каверы, да. Но то, что выходит именно, выпускается как авторский трек, у нее первый на английском языке.
1: Так, Анечка, извини, вернемся к вопросу. Итак, твоя музыка появилась год назад примерно.
0: Два года назад началась моя карьера как артиста, и первый раз свою песню на радио я услышала летом 2024 года. Это было радио Zephyr FM Бобруйское. Вот. Об этом я узнала случайно из вот этих сервисов, которые трекают, где, собственно, играет трек, на каких станциях. И да, уже около года назад мои песни стали звучать на радио Витебске и на других радиостанциях.
1: Ну, это, конечно, тоже очень приятно, что и мы тоже в числе этих радиостанций. Я так понимаю, что ты на старте, на заре своей карьеры. Сейчас все только начинается, тем более с экспериментом уже на английском языке, то есть то, что сегодня мы послушаем, это еще один виток в твоей творческой биографии. Все это обязательно будет. Пожелаем успехов всем новым работам. Ну, а пока послушаем то, что сейчас есть на данном этапе. Ну, в данном случае это трек под названием «Ключи». Платон, еще раз напомню, что здесь уже у Плато, как ты говоришь, платоник стиль, да? Есть платоника. Другой подвид или подкаст.
2: Как
1: или
2: энигматика, так платоника.
1: Да, да, вот. Давайте послушаем, как он звучит иначе. И это «Иначе» появилось, по-моему, в 2025 году.
2: Да.
1: Да. Давайте слушать, друзья. Оставайтесь с нами в аудиоклабе. Мы желаем всем приятного времяпрепровождения и, конечно, наслаждения музыкой.
3: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Радио-гость.
1: Даша Потехина здесь, это радио номер один в регионе, радио Витебск. Еще раз здравствуйте, здесь у нас гости, здесь Платон Василевский, которого знает и любит вся Беларусь, и его прекрасная спутница Аня Элау. Я не знаю, представлять вас как двух персоналей или все-таки вы по отдельности. Я вот до сих пор пока не могу никак отчаяться задать этот вопрос, но он у меня есть. То есть он у меня есть. Давайте, наверное, вот немножко поговорим о личном, чуть-чуть, вот, да, перейдем на какие-то личные темы. Если вы позволите, и насколько вы позволите. Вот всем интересно узнать, как вы познакомились.
2: Что, Платон, я расскажу?
3: Ну, расскажи ты, давай.
2: В общем, я ходила на вокал к Юле Джилей. Да, вот мы все знаем Платон Джилей. И, собственно, от Юли я узнала о Платоне просто как о саунд-продюсере, как о человеке, который выпускает песни вместе с Юлей. То есть первично я знала Юлю. И затем уже я обратилась к Платону делать свой первый трек. То есть музыка нас связала. Можно сказать, служебный роман.
1: Вот такой, да, тоже да. Вопрос у меня был. Связала ли вас музыка, только музыка, или было еще что-то помимо этого?
3: Аня просто пришла ко мне как заказчица. Ну, то есть она ко мне пришла делать песню.
1: Их взгляды встретились.
3: Делать песню,
1: и больше они не смогли расстаться.
3: И мы делали одну песню, потом делали вторую, третью. Там, и как-то в процессе мы начали больше общаться. Стали парой.
1: То есть при следующей встрече, оговаривая, наверное, какие-то музыкальные моменты, вы держались уже за руки. Затем она сидела у тебя на коленях, когда вы записывали первые аранжировки. Так, ну это мои фантазии. Ладно, мы поняли, значит, что вы не просто два артиста, у вас еще между вами вайб какой-то определенный. Музыка связала. Вот эта вот музыка, которая вас связала. Допускаете ли вы в творчестве друг у друга какие-то корректировки? То есть если Аня скажет: Платон, мне вот не нравится, вот что ты делаешь, вот это вот пишешь. А Платон, в свою очередь, говорит: Аня, а мне не нравится, как ты берешь эту ноту, и вообще вот это вот здесь тебе не идет.
3: Ну, конечно, хорошая, нормальная критика — это всегда хорошо. Но, во-первых, мы же не проект, как чтобы мы делали, в одной группе работали, и ну, то есть каждый из нас может выпускать свои песни. Но и может делать, что хочет, по сути, в своем собственном проекте.
1: Творчестве, подчеркиваю.
3: В своем собственном проекте. Но, конечно же, я не промолчу, если услышу у Ани в новом треке
1: фальшь какой-то.
3: Какую-то фальшь. Ну, скорее всего, я буду делать этот трек. Но, тем не менее, она, например, захочет сделать у другого продюсера трек, я же не смогу промолчать, скажу: нет, ну это как-то не очень звучит. Это нормальная критика. Также она может сказать: Платон, ну это какой-то странный у тебя трек сейчас выходит. Типа, что же ты тут, значит, куда тебя унесло, там, не знаю. Ну, хорошая критика всегда приветствуется.
1: Ну, это нормально, то есть вы это не исключаете. В том числе, я так думаю, что и в жизни, если мы будем уже говорить о ней, в личной жизни, не касаемо творчества, какие-то, если друг другу такие вот замечания, ну, просто милые и по-доброму сказанные, они тоже не вызывают никакой агрессии, обид.
3: Конечно, нужно говорить все, высказывать.
2: Да, главное — бережно относиться друг к другу.
1: Но пока о музыкальном творчестве. То, что я поняла для себя, есть такая музыкальная единица, как Платон, и Аня Элау, да? Это еще одна. Да. Иногда они плюсуются для того, чтобы вот как в этом случае и сегодня вышел новый трек, а иногда они просто делают каждый свое, для того, чтобы понравиться друг другу.
3: Именно так.
1: Вот где-то так. И понравиться сотням людей, которые слушают их музыку. Ну, и я вот сегодня, когда готовилась к встрече, я подумала о том, что есть сотни, не знаю, может, тысячи пар, которые совместно работают даже в музыкальном мире. И первая пара, которая мне пришла на ум, это Мишель Криту и Сандра.
3: О,
1: вот
3: да.
1: Почему-то я подумала, что твоя музыка отчасти где-то, ну, не обижайся или не радуйся.
3: Ну, спасибо за Мишель Криту,
1: да.
3: Сравнение с Мишель Криту.
1: И если бы что-то в направлении Энигмы шло от Платона, и Аня бы добавляла своим вокалом это все как Сандра, прям вот это бы зашло.
3: Как раньше же говорили, энигматика, это был уже такой стиль.
1: Подожди, платоника уже есть.
3: Платоника теперь будет, да. Была энигматика. Они же потом начали делать после Энигмы много похожих проектов,
1: да.
3: Получилось.
1: Я к чему веду? Я веду к тому, что, возможно, вот будут эти единицы, о которых мы говорим,
3: да.
1: И будет еще третья часть, третья музыкальная единица, как вот объединение этих двух. Ну, понимаете, о чем?
3: Да, а кто
1: еще
3: знает?
1: Еще один проект по типу Энигмы.
3: А может, мы это сделаем? А может, мы уже это делаем?
1: А может быть, я вам подсказала хорошую идею?
3: Да. А может, просто никто не знает про это?
1: Действительно. Но я думаю, что это было бы действительно хорошо, и я уверена, что эта музыка бы понравилась. Есть определенное количество людей, которые ждут этого вот этого вот релакса, этого эмбиента, наверное, какого-то.
3: Не обязательно делать так, как Энигма. Нет, ну, вдруг, если мы захотим сделать... Мы же можем сделать и танцевальный проект.
1: Да. Ну, это все в будущем. Вы можете сделать посмотрим. Проект семейный, где появится продолжение вас. Это все будет обязательно, как только вы этого захотите. Но вместе вы не только делаете музыку, вместе вы, наверное, как-то проводите время. Вот как вы отдыхаете, как вы расслабляетесь, как вы переключаетесь?
2: На самом деле очень много работы у нас в повседневной жизни, вот этой музыкальной. Ну, помимо музыки... Путешествия, очень любим горы, поездки на природу, в деревню, очень любим животных, собак, котиков, любим кормить бездомных животных.
3: Аня еще любит очень донатить животным, которые, ну, там, которых нашли на бездомным всяким, которых какие-то травмы.
2: Ну, мы очень эмпатичные люди, да, оба.
3: Да, ну, в общем, вот... Да, особенно Аня вот к животным так относится. Именно в плане...
1: Это очень мило.
3: Поддержки финансовой тоже.
1: То есть в будущем, Ань, когда у тебя будет, ну, уже достаточное количество денег для своей студии, для каких-то своих музыкальных, творческих дел, ну, когда ты будешь, ну, а-ля Дженнифер Лопес, и у тебя будет сумма высвобождаться для того, чтобы ты спонсировала какие-то проекты, вот эти вот там, помогать там вымирающим видам животных. Вот я представляю, что это вполне, наверное, так и будет. И это хорошо, здорово, что есть такие люди, которые нацелены не только на себя, на свою личную выгоду, на свой творческий интерес. Я имею в виду выгоду не финансовую, а просто чтобы реализовываться, но еще делать что-то помимо благое. Это замечательно. Как и замечательна та музыка, которая появляется у вас. Давайте еще одну композицию послушаем.
0: Аудиоклаб на радио Витебск.

0: Audio Club, это радио Витебск. Друзья, спасибо всем за компанию. Нам приятно, мы слушаем музыку. Кто-то расслабляется, кто-то делает свои дела. А мы здесь узнаем о Платоне и Ане Элау побольше и подольше. Хотелось бы, конечно, но время программы тоже ограничено, поэтому будем по-быстренькому задавать те вопросы, которые приготовили. Вот красиво, все хорошо, но люди, работая долго, особенно как ты, Платон, они не то что выгорают, но как-то замыливается все это. Иногда бывает период наступает, когда прям тебе все не нравится. Что ты делаешь что-то, да, и тебе не нравится все на выходе, ты все в топку. Скажи, были или как часто у тебя бывали подобные вот ситуации, и возвращаешься ли ты к тому, что ты скомкал, куда-то там отложил, бросил?
1: Конечно. Ну, во-первых, то, что такие ситуации бывают, это раз. Как я из них выхожу? Ну, надо просто перестать, наверное, биться в одну точку. И, может, даже перестать вообще делать музыку на этот момент. И все. Заняться чем-то другим.
0: На что ты переключался? Вот, ну, чем ты занимался? Ну, вряд ли ты, наверное, столяром становился или плиточником в тот момент. Или же
1: да
0: было?
1: Да я мог просто потусить нормально где-нибудь. Ага. Вполне себе.
0: То есть отключился
1: найти,
0: вообще?
1: Найти какие-то, какое-то вдохновение извне вообще. Познакомиться с новыми людьми и там, не знаю, пойти на какой-то движ. Да, ну, если есть возможность уехать в другую страну.
0: Бывают обратные ситуации, когда вот не хочется приводить примеры, но таких фактов очень много, когда люди должны увидеть какое-то дно, прям днище, сравнить свою жизнь и то, что они могут, и к чему они шли, и вот с тем, что бывает вот так вот. Это, знаешь, как вот такие истории, когда где-то там практикуется в Европе, но сейчас уже не знаю, есть ли, но бывало, когда какие-то фирмы прям людей вот укладывали в гробики и пытались их как-то так, ну, создать им такую обстановку, чтобы они понимали, что у них все классно, и переоценивали, переосмысливали свою жизнь. Не хочется, конечно, об этом говорить сейчас, но вот иногда нужно просто сравнить.
1: Оттолкнуться, да. От дна нужно иногда. Да. Уйти на дно, да. И оттолкнуться,
0: да.
1: От,
0: да.
1: Него.
0: Да, да. И вот эта практика творческим людям помогала.
1: Конечно. Да, конечно, бывает выгорание. Это нормально. Бывает, вообще все не нравится. Бывает, думаешь, а что вообще делать дальше? Все надоело.
0: Ну, но это не сейчас.
1: Отпустить ситуацию просто, да. И все.
0: Анечка, у тебя что-то такое было? Хотя, наверное, судя по тому, как недавно ты этим занимаешься, наверное, таких вот серьезных прям пропастей не было.
2: В плане написания музыки есть такой момент, когда я стала заниматься именно сонграйтингом. Я начала слушать музыку не с точки зрения слушателя, а с точки зрения постоянного анализа, о чем текст, какая там мелодия, какие хуки, какие фишки, какие звучки. И в какой-то момент мой мозг очень стал от этого нагружаться. И я, может, даже там месяц не слушала музыку вообще. То есть, если у меня наступают вот такие вот затыки, я просто начинаю гулять в тишине. То есть, не слушать музыку в наушниках вообще никак. И тогда это помогает, в принципе-то, вернуться к тому, что к чему тебя именно больше тянет, а не то, что навязано обществом. И испытывать вот такую меньшую нагрузку умственную.
0: Очень часто такое случается с людьми, когда они это осознают, потом начинается, открывается второе дыхание, возвращаешься как будто к новой жизни, начинается новая эра. Я уверена, что сейчас, ну, по крайней мере, у Платона то же самое, потому что, когда ты чуть-чуть выпал из, я не могу сказать, музыкальной, наверное, обоймы, потому что был период переезда твоего, то есть ты сменил место жительства, ты построил новую студию, я же могу об этом говорить, да?
1: Конечно.
0: Ты делал ее своими руками, я видела, как ты выкладывал вот с этими всеми перфораторами, какие-то сторис.
1: Своими руками, при помощи еще рукастых людей.
0: Да, ну отчасти, да. И это прямо как вот второе дыхание, я уже об этом сказала. И хочется дальше жить. Есть ради чего, есть какой-то смысл, ты его обрел, и сейчас создаешь новую хорошую музыку. Эту музыку мы получаем. Спасибо тебе большое и за твои эмоции, и за то, что ты делаешь. Анечке тоже спасибо. Мы еще не прощаемся. У нас еще будет небольшой блок о личном и не только. Друзья, оставайтесь с нами на волнах, слушайте радио Витебск, и здесь в гостях Аня Элау и Платон.
3: Слушай свое на радио Витебск.

0: Аудиогость.
1: Вы по-прежнему слушаете радио Витебск, радио номер один в регионе. Ани, Лау и Платон в гостях у нас. Ребята приехали не с пустыми руками. У них есть, ну, в форме тортика коробочка такая. В этой коробочке лежит трек новый, еще никем, ну, мы будем так считать, никем не прослушанный, не переслушанный. Эксклюзивно мы послушаем его вместе с вами. Обязательно это сделаем уже через пару минут. Ну, а пока у меня вот о личном немного, несколько вопросов в виде блица. Я буду задавать один вопрос, он будет общий. То есть отвечает тот, кто первым успеет, как хотите, хорошо? Итак, начнем с того, насколько вы тщеславные, скромные, тщеславные, или не очень, да, или нет?
2: 50 на 50.
1: Ань, ты?
3: Тоже бы сказала 50 на 50.
1: Публичность или, наоборот, замкнутость? Что, в какую сторону склоняетесь больше?
3: Публичность.
2: В последнее время не сильная публичность у меня.
1: То есть здесь тоже 50-50?
2: Ну, я бы сказал, больше нет. Последнее время.
1: Сова или жаворонок? Вот вопрос. Интересно, насколько вы совпадаете в этом.
3: Жаворонок.
1: А ты, Платон?
2: Сова.
1: Ну, скорее всего, я так предполагала. Скоро, да. Скорее тоже, я так себе вот уже очертила. Я думаю, что, Аня, скорее всего, ты станешь тоже совой, потому что выхода у тебя нет, готовься к этому. И так оно и будет. Мясоед или сладкоежка? Каждый из вас.
3: Сладкоежка.
2: Не знаю. Наверное, больше мясоед. Ну, я сладкое не так ем. Мясо-то я ем, я не вегетарианец, но не то чтобы прям много, а сладкое ем меньше, не сладкоежка особо-то.
1: Ну, будет возможность поделиться и тем, друг с другом, тем более, что этого не жалко, скажем так. Метро или личный транспорт?
2: Личный транспорт.
3: Метро. Очень люблю запах метро.
1: Как у вас все хорошо, разделено, прям по ролям. Бокс или фигурное катание?
2: Бокс.
3: Бокс.
1: Здесь вы совпали. Значит, можно вместе смотреть по телеку. Чай или кофе?
3: Чай.
2: Чай.
1: Чай. Тоже совпадение, смотрите. Море или горы? Вот если выбор стоит.
3: Горы.
2: Наверное, горы тоже.
1: То есть, смотрите, чем дальше, тем больше совпадений. Душ или ванна?
3: Душ.
2: Душ.
1: Душ. Можно дальше не спрашивать. Розы или ромашки?
3: Розы.
2: Ромашки.
3: Вот он мне всегда только розы и дарит. Разных цветов.
1: Кошка или собака?
2: Кошка.
3: Собака.
1: Вот интересно, насколько вот здесь где-то совпадаете, а где-то совершенно разные взгляды. Ну, и давайте уже последний вопрос задам. Триллер или комедия? Что посмотрите первым?
3: Комедия.
2: Наверное, комедию.
1: Чтобы себе поднять настроение. Замечательно. Ну, о программе «Минимум и максимум» я спрашивать не буду. Я думаю, что планов громадье, их много всегда. Главное, чтобы было время, силы это все реализовать. Буквально кратко, в двух словах, советы тем, кто начинает. Вот одним-двумя словами.
3: Не бояться. Буквально 3 года назад я не думала, что моя жизнь повернется в такое русло, что я начну быть артистом. И нужно мечтать, мечтать по-крупному. Не бояться. Вот самое главное.
2: И если начал делать, не останавливаться.
1: Просто замечательные рекомендации. Вот правильно. Идите, друзья, и все у вас получится. А у нас получилось сегодня поболтать с такими классными музыкантами, как Платон и Аня Элау. Они привезли нам свою музыку. Эта новая песня называется «Она Waltz». Мы ее сейчас послушаем эксклюзивно. Все вместе на волнах Радио Витебск в программе «Аудио Клаб». Ну и получим, конечно, колоссальное удовольствие. С вами будем прощаться уже. До новых встреч в «Аудио Клабе» на Радио

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Аудиозвук.

0: Турагентство «Вэл». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области небольшую облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10. Завтра днем по региону 21-26 градусов тепла. Витебский днем плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: Радио Витебск.
1: Повтор программы от 25 апреля.
2: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
3: Категория 12+.
4: В этот день слишком долго отдыхать не приходится. Для кого-то это радостная новость, для кого-то не слишком. В любом случае мы возьмем максимум. Особенно, что касается музыки. Хит-парад ТОП-20 стартует на волне Радио Витебск.
5: Думаю, темп рабочих будней сохранился, поэтому отправляем несколько приветов тебе в динамике. Влад Кузьмин и Настя Дроздова здесь, а значит стартуем и сразу слушаем лидеров предыдущих 7 дней.
2: Лидеры прошлой недели.
4: Третья строчка. Holy Flame. Тону.
5: Второе место. Bruno Mars. I Just Might.
4: Первая строчка. Эбон. Hello.
2: Кто станет лучшим, решаешь ты.
4: Так, с хитмейкерами прошлой недели мы разобрались. На ком заострим внимание в этот раз, скоро будем разбираться. Даже интересно, много ли изменений произошло за последние несколько дней?
5: Слушай, мне кажется, что да. Большие выходные как-никак были, потому кто-то мог и растерять кровно заработанные. Как, например, Сомбар, его 12 to 12 сразу в минус 4 ушел.
2: 20 место.

0: после приятного звука полагается и новости такие же озвучивать. Для Сунми однозначно такая будет. Треку Cynical начисляем плюс 1 балл.
1: Сейчас перейдем к тем, кто баллов не набрал, но не потому, что не справился за 7 дней, а потому, как является новинкой. Приветствуем среди лучших трек I Can't Wait. Вашему вниманию Боб Синклер и Кайза.
2: Новинка.
3: 18 место.

0: стремительно заскочили на 17-ю ступень, а тут нас уже ожидал Альберт Брайт. Хоть мы обоими руками за сингл Wild, все же придется ему выписать пару минусовых.
1: Ты посмотри, что творится. Трек, который пару недель назад разрывал всех на пьедестале, сейчас получает звание «Обвал». Вот какая скоротечная музыкальная топ-жизнь. Вчера ты топ, а сегодня ты трек «I Run» от Heaven и Caitlyn Aragon с минус 6.
2: Обвал недели. 16-е место.

0: Бибирекса обзавелась крутой компанией в виде британской группы Faithless и зарядила хит New Religion в мировую фанатеку. За смелость и сотрудничество плюс 4.
1: Еще одни новички прошлой недели тоже времени не теряли и звучали по-своему космически, межгалактически. Добавили троечку Kungs и The Opulous London. Молодцы!
2: 14 место.

0: 3, 2, 1, шаг на месте. Небольшой островок спокойствия можно организовать абсолютно где угодно, даже в топовой двадцатке. Главное не забывать про дыхание. На счет 4 вдох, на счет 8 выдох. И пока ты проверяешь годность дыхательной практики, расскажем тебе о том, кто же оказался на 13 месте. А там обосновались Anima и Agile с работой Out of My Body.
1: 13 место.

0: Your husband is coming.
1: Но что такое? Обидели девушку, милую, красивую, ограбили, украли 5 баллов за неделю. Признавайтесь, кто, а то хуже будет. Но красотка Рэй не отчаивается и продолжает искать свою любовь.
2: Любовь любовью, но вот что еще важнее, так это судьба. На Алоко, Португал, The Man.

0: Итак, время взять паузу, а то как-то от всех этих интриг и перемещений в турнирной таблице голова идет кругом. Так что закрепим места участников нижней таблицы и дадим отдых вестибулярному аппарату.
1: 20-я строчка. Сомбар 12-12.
0: 19-е место. Сунми, Cynical.
1: 18-я строчка. Боб Синклер и Кайза «I can't wait».
0: 17-е место. Альберт Брайт «Wild».
1: 16-я строчка. Хевен и Кейтлин Арагон «I run».
0: 15-е место. Бебе Рекса и Faithless «No religion».
1: 14-я строчка. Кункс и Few Falls London Galaxy.
0: 13-е место. Анима и Эйджая Out of My Body.
1: 12-я строчка. Рэй Where is My Husband.
0: 11-е место. Алок Португал The Man Зеба Dive into the Ocean.
2: Наша музыка.

0: Часть пути уже пройдена, осталось одолеть такую же. И главный секрет любого быстрого перемещения – это важная цель. А что может быть важнее для меломана, чем новый классный трек? Жаль, чтобы такие встречи проходили чаще, иногда кого-то нужно и проводить. Пришло время объявить вылет недели.
1: ТОП-20. Вылет.
2: Вау, такое нечасто, но бывает, что вылетают и те исполнители, которые относительно недавно прибывают в хит-параде. Таким треком на сегодня становится «Райт» от клан «Карусел». Пожелаем удачи группе и написания новых треков.
1: ТОП-20. Вылет.

0: Продолжаем наш антракт в музыкальных разборках. И для того, чтобы все это заполнить, на подходе еще одна рубрика, название которой звучит гордо и с оттенком прошедших золотых времен. Флэшбэк.
1: Флэшбэк.
2: Настраиваемся на весеннее настроение и держим курс на март 2019-го. Бронза оказалась в руках парней. Нетипичный тандем и саунд для хит-парада Lil Peep и Instantation Feeling Down. Сразу после погрузимся в клубную атмосферу вместе с Леонидом Руденко, вокруг которого, как обычно, сплошная love and love. Судя по лидеру тройки танцпол, мы покидать не собираемся. Уже через несколько секунд на волне радио Витебск зазвучит сингл, в создании которого принимали участие российские саунд-продюсеры Денис Фирст и Резников, а также британский вокальный дуэт Bright Sparks. Эта команда с первых же дней премьеры поймала волну хайпа. Все, достаточно слов. Давайте наслаждаться музыкой.

0: продолжаем избавляться от напряжения. Говорят, лучше всего помогает в этом деле пение. А у нас как раз есть несколько интересных новинок, которые подойдут для этих целей. Хотя под Гаязов Бразерс лучше танцевать. Скоро зазвучат и принесут с собой настроение «Фиеста». А дальше Анна Седокова с новинкой «4 утра».
1: Ну а после таких похождений и действий в 4 утра нас ждут романтические разговоры от Мота. Такие близкие и личные, как в треке «Намек на нас».

0: Витебске 20 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области небольшую облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10. Завтра днем по региону 21-26 градусов тепла. Витебский днем плюс 23-25. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 41 Еврау. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Повтор программы от 25 апреля.
3: Каждую неделю с понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. Топ-20.
4: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
3: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. Кто станет лучшим, решаешь ты.
5: Признаемся тебе честно, особенно торопиться сегодня в хит-параде не хочется. Все равно рабочий день, но несмотря на это, иногда можно себе позволить расслабиться. Лучше всего, как известно, делать это под хитовые треки, звучащие из динамиков. Правда, есть в нашем списке и те треки, которые были определены как лучшие по меркам мирового саунд-рынка.
6: Сегодня, конечно, здесь очень много неожиданностей. Загибай пальцы. После недавнего скандала, а потом выступления на Коачелле в формате стрима, Джастин Бибер вновь топ. Но почему именно трек «Beauty and I Beat» зафорсили в Global, я не знаю. Кстати, там еще и Ники Минаж засветилась в треке. Далее у нас Псай. Южнокореец обрел вторую молодость с треком «Daddy». Тут могу разъяснить. TikTok активно подхватил танец именно под этот трек. Ну и на финал тоже саунд, который вспомнили из-за танцев. Афродита вам о чем-нибудь говорит. Кто-то вспомнил богиню, а кто-то сразу начал петь «Валера, Валера».

0: вторника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Горячая десятка.
2: Неужели мы, наконец, можем открыть верхнюю десятку? Если честно, ощущается этот момент как запах открытой шоколадки после долгой диеты. В чарт врывается абсолютно недиетическое звучание саунда от Brooks XTN. Paid to Exist. Калории в виде лайков певицы вы тоже добавили. Благодаря им красотка дошла до 10-й строчки.
0: 10-е место.
3: To exist.

0: французы отступают. И нет, это не из исторических заметок фраза. Просто дуэт Оффенбах на этой неделе не досчитался в итоговом списке цифр. Диджей в дуэте 2, очко потеряно 1. Ну, хоть так трек «Miles Away» сильно не потеряет.
1: Главное в момент потерь самому не потеряться. Этого девиза придерживаются оптимистично настроенные Сони Фадера и D.O.D. «Think About Us» снизил высоту.
2: Восьмое место.

0: Ты посмотри, как взорвали голосование наши новички. Алан Уолкер, Изабелла Мелкман и Катарина О'Райан прям запустили в космос свой трек Broken String. Хотя, судя по обложке, связь с космосом там все же есть.
1: Раз уж мы заговорили на вне музыкальные темы, давайте вспомним и про местных шаманов, которые устраивают рейн-дэнс в двадцатке каждые выходные. Дафф и Тимс рвутся на волну.
2: Шестое место.

0: На 5-й неделе пребывания в хит-параде Gearbox на 5-м месте. Вот это я понимаю магия цифр. Для полной красоты нужно было только приплюсовать плюс 5 к результату прошлых 7 дней. Но плюс 4 трек Graceland тоже вполне устраивают.
1: One Republic тоже без дела не сидят. Парни продолжают карабкаться вверх по ступеням, и сегодня для трека Give Me Something случилась очередная маленькая победа.
2: 4-е место.

0: переминается с ноги на ногу в последние несколько недель Бруно Марс. То плюс один выдает, то минус. Но дальше тройки трек «I Just Might» не выходит. Не хочет убегать от пьедестала.
1: Конкуренция здесь, конечно, не шуточная, и все достойны первого места. Но, к сожалению, его может занять лишь один бузмейкер. Серьезный кандидат появился оттуда, откуда не ждали. Из Беларуси. Холифлейм уже держит в руках серебро. В таком случае даже не знаем, чем же закончится призовой забег для песни «Тону» на следующей неделе.
2: Второе место.

0: 20.
1: Знаешь, что может быть лучше, чем нижняя десятка исполнителей хит-парада? Правильно, верхняя. По ней сейчас и пробежимся.
0: Топ 20. Горячая десятка.
1: Десятая строчка. Brooks XTN Paid to Exist.
2: Девятое место. Offenbach Miles Away.
1: Восьмая строчка. Sony Fadera и D.O.D. Think About Us.
2: Седьмое место. Alan Walker, Isabella Melkman, Katarina O'Ryan, Broken Strings.
1: Шестая строчка. Duff и Teams Rain Dance.
2: Пятое место. Yearbox, Graceland.
1: Четвертая строчка. One Republic, Give Me Something.
2: Третье место. Bruno Mars, I Just Might.
1: Вторая строчка. Holy Flame, Тону.
2: Претенденты вновь здесь. Обновленный список выдаю не задерживая. Первые в нем Кайго и Картер Файт. Исполнители заявили для нашей оценки трек «That's Where You Now». Далее, внимание, Афроджек в компании Си и Дэвида Гетты. Вот эта компания собралась и записала трек «Awake Tonight». Ну и на финал Тедди Свимс вновь радует яркой новинкой. Слушаем и наслаждаемся «Mr. Know It All».
0: Топ 20. Претендент.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск», выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Пришло время придумывать прощальную речь, но слова в голову не идут. Неприятная эта процедура, но зато в финале хит-парада есть одна отличная традиция – знакомство с победителем. Пожалуй, на этом мы сфокусируемся.
3: Знакомиться долго не придется, на манеже все те же, поэтому очередное золото волны «Радио Витебск» отправляется в копилку «Эбен» и трека «Hollow». Вот это упорство. Двукратный чемпион, трекратное «Ура». Ну а мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, покидаем бал и говорим
2: «Пока-пока».
0: Первое место.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области небольшую облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10. Завтра днем по региону 21-26 градусов тепла. Витебский днем плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радио-шоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения мука.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области небольшую облачность без осадков. Ветер юго-западный и западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10. Завтра днем по региону 21-26 градусов тепла. В Витебске днем плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области небольшую облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10. Завтра днем по региону 21-26 градусов тепла. Витебске днем плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

вас играет диджей Олег Майт.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мука.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 5-10, в Витебске 6-8 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебск облгидромет.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Реклама.
2: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам.
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебске по области небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 5-10. Витебске 6-8 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидромет.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 5-10. В Витебске 6-8 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебск облгидромет.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 5-10. В Витебске 6-8 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен.